0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия «Пенсионеров», на десятой – «Коммунисты России», и, наконец, последняя – одиннадцатая строчка – «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности. По данным регионального МЧС, неблагоприятная обстановка сохранится до конца суток 6 августа. Чрезвычайная пожароопасность, 5-й класс, прогнозируется в отдельных северо-восточных районах области, на севере Паласовского, а также в Николаевском, Старополтавском, Быковском районах. Кроме того, предупреждение распространяется на Ольховский, Лавлинский, Клецкий районы. Высокий уровень пожарной опасности, 4-й класс, ожидается во всех юго-западных районах региона, а также в Волгограде и Волжском. Спасатели призывают волгоградцев соблюдать требования пожарной безопасности, не разводить открытый огонь и не допускать возгорания сухой растительности. В случае ЧС звонить по телефонам 101 или 112. Волгоградскому пенсионеру вернули 1 100 000 рублей, переведенных на «безопасный счет» в кавычках. Деньги, которые потерял 71-летний волгоградец, взыскали с владельца банковского счета, которому пенсионер и перенаправил свои сбережения. В итоге посредник мошенников, который продал данные своей карты злоумышленникам, вернет жителю Волжского всю сумму. Дропер оказался жителем Забайкальского края, пишет «Комсомольская правда». Бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков, лишившийся поста после коррупционного скандала, обжаловал решение Кировского райсуда, по которому должен выплатить в доход государству 164 миллиона рублей, полученные в обход антикоррупционного законодательства. Кроме того, суд взыскал с бывшего парламентария свыше 400 тысяч рублей судебных расходов. Одновременно был снят арест с 7 объектов недвижимости, поскольку на момент исполнения судебного решения они уже не принадлежали ответчику. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, сообщает В1. Россияне решили перечитать Гомера. В России растут продажи поэмы «Гомера. Одиссея». Интерес к античному классику начал расти после премьеры фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по гомеровским мотивам. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифологического героя, царя Итакия Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А давайте говорить как сибиряки. Вместо «два» слово «дубль». Да, например, «дубль ГИС», «теледубль», «аж дубль О». Короче, ребят, можно говорить как угодно.
3: Ну, 3-4-то ничего не изменится в этом сочетании.
2: Все не изменится, потому что здесь нет цифры 2.
3: Это основа основ.
2: Да, единственная цифра 2 это...
3: фундамент.
2: Согласен. Цифра 2 здесь только в количестве ведущих, которые на данный момент. Дина Косичкина здесь.
3: И Олег Шарапов тоже вот добрали до дубля.
2: Да, доброго утра желаем вам. Сегодня 6 августа. И, конечно, это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Вот, какие-то прикольные вещи мы вам приготовили. Прикалываться будем в нашей любимой рубрике «Сенсация» с курьезными новостями. Но это будет в конце часа. Чуть ранее пройдем конкурс «Проще простого». И еще раньше будет календарь с теми самыми событиями, которые привязаны к дате сегодняшней. Еще раз напомню, 6 августа, чтобы вы не потерялись. Ну и, возможно, какая-то афиша,
3: ну,
2: событий, мероприятий, что-то там есть прикольно.
3: Ну, Олеж, ну, конечно.
2: Там? Ну, давай.
3: Ну, значит, смотри.
2: Чемпионат по нардам, мы знаем.
3: Чемпионат по нардам чудненько. Значит,
2: да.
3: Давай еще по спортивной стезе снова отправимся. Так, в Комсомольском саду можно сыграть в мужские игры.
2: Мужские игры.
3: Каждую субботу.
2: То есть ты опять
3: спортивной...
2: про нарды, да?
3: Каждую субботу на спортивной площадке в Комсомольском саду проходят открытые тренировки для мужчин. Мужчин и мальчишек.
2: Да.
3: В программе общая физическая подготовка, бокс стенка на стенку, интервальные тренировки, прочие спортивные нагрузки.
2: Прикольно.
3: С собой иметь спортивную форму, ну, боксерские перчатки, бинты, капы, это для тренировки по боксу, бутылки воды, хорошее настроение. Так, что еще лучше? Тонометр, пульсометр, таблеточки какие-нибудь.
2: Ну.
3: В ближайшее время, когда, получается, 8 августа, 15, 22, 29. Это все суббота, с 15 до 16.00 все проходит на воркаут-площадке в Комсомольском саду. И самое главное, что все тренировки для любого возраста и уровня подготовки, они бесплатные.
2: Ну вот, друзья, бесплатно, и можно послушать музыку на Волгоград FM и вместе покричать с нами нашу любимую кричалку. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
11: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Слушай, а ты чего это новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
14: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
15: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
16: «Агат». Покупай выгодно.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: года на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Ну что, друзья, давайте-ка вместе с вами обратимся к нашим синоптикам. Ну скажите, ну поведайте, чего ожидать от этого дня. Вчера появился у нас в сводках неожиданный ливень. Чего никто не ожидал, естественно. Посмотрим, как же будет сегодня и сбудутся ли прогнозы. Итак, господа, в Волгограде на данный момент ясная погода. Снова синоптики говорят нам о том, что осадков не ожидается. Пока плюс 25 в городе на Волге. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 35. Ночью до плюс 23. Завтра в пятницу такая же жарковатая погода. Плюс 36 днем, плюс 24 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте разбираться, что за день сегодня такой. Напоминаем, 6.08 на календаре. Классный денечек такой сегодня, здоровский, четверг называется, да. Именно вот в этот день мы стараемся сделать больше дел, чтобы на пятницу не оставлять. Да? Или как у вас обычно? По-другому? В пятницу потом до 22.00, пока все не сделаете, не уходите на субботу и воскресенье. Ну, кто-то и на субботу и воскресенье тоже берет себе работу. Но работа сегодня есть у железнодорожных войск России. День железнодорожных войск России отмечается в нашей стране. Также еще кое-что. Например, Международный день врачей мира за мир. Хороший денек.
2: Прекрасная специальность.
1: Да, да, врачи
2: поменьше мира. Бы им работы.
1: Да, это точно.
2: Так, если мы будем двигаться дальше, то почему-то, ну, оказывается, в Индии тоже есть какой-то фирменный пивас.
1: Фирменный пивас.
2: Да, сегодня день пива, индийский Pale Ale.
1: Ну, господи.
2: Либо, возможно, его придумали не в Индии, но придумали такое название. Опачки! Ох, у меня есть целый список людей, огромный список людей, которых можно поздравить с днем рождения легкой атлетики в России.
1: О, ну да, это точно. Это
2: сколько
1: точно.
2: Бегунов мы знаем? Прыгунов чуть меньше.
1: Да.
2: Толкатели ядра, метатели молота еще меньше.
1: Слушай, а можно ли считать бегунами те, кто в федеральном розыске?
2: Ну, они такие больше. Челночный бег, да, туда-сюда скорее.
1: День свежего дыхания. Свежего дыхания.
2: Свежего дыхания?
1: Вот, значит...
2: Дестем тики-таки?
1: А, я помню.
2: Холсы.
1: Ой, хорошая, слушай, история. Тики-так была. Классно. Я помню, мы с пацанами соревновались, кто больше сожрет сразу.
2: А.
1: Одновременно.
2: Мне там, если честно, больше коробочка нравилась.
1: Коробочка прикольная. В ней можно было хранить какие-то маленькие вещички.
2: Что-то там и хранилось, да, вечно.
1: Что-то вечно хранилось. Да.
2: Так, девочки, достаем лунные призмы, которые дадут нам силы. Сегодня день Sailor Moon.
1: О, ну это вот, это, ну, это кому? Это для Эльнора.
2: Я вот так и не поняла, если честно. Нет, ты чё?
1: Раньше?
2: Это мои, да? Да, это мое детство. Хотя, если честно, почему-то он особо как-то как будто мимо меня прошел, но это вот в мое детство показывали. Я помню, девчонки у нас ходили с брелочками, с Sailor Moon.
1: День грибного дождя сегодня.
2: Во-первых. И день горчицы. Обожать.
1: Да.
2: Обожать.
1: Ты любишь горчицу?
2: Всемирный день горчицы. Да, особенно вот эту с зернышками.
1: А, вот такой конкретно.
2: Дижонскую.
1: Она не острая.
2: Салат вкуснятина.
1: Она не сильно такая жесткая, да? Она такая больше...
2: Ничего так.
1: Легонько.
2: Легонечко, да. Угу. Ну, хрен, я тоже люблю, если честно.
1: Ну.
2: Так, поехали дальше. Давайте перейдем к событиям. 6 августа аж 1181 года астрономы зафиксировали вспышку в сверхновой звезды.
1: Угу.
2: Ну, бахнуло, наверное, так бахнуло. Я не знаю, какими у нее... Они там просто глазами смотрели, скорее всего.
1: Да, наверное.
2: В 1181.
1: Да, кстати, смотри, проведен последний бой боксеров без перчаток в 1889 году. Ну, это на самом деле чаще всего, скорее всего, это Европа, это Англия, потому что там проводились бои на кулаках.
2: Так.
1: Именно там же, по сути, зародился бокс.
2: Угу.
1: Именно там, по сути, перестали бить друг друга без боксерских перчаток, потому что поняли, что это больно и травмоопасно. Но что мы видим сейчас? Мы снова возвращаемся...
2: К истокам.
1: К истокам,
2: мода,
1: да,
2: даже спортивная циклична. Если мы уже заговорили про 1800...

0: Так, Венецианский кинофестиваль открылся в 1932 году. Так, ну и марсоход Curiosity выполнил посадку на Марс в 2012-м, то 6 августа.
1: Посадку в эфир Волгоград ФМ, возможно, ты скоро осуществишь. Друзья, напоминаю, у нас есть конкурс «Проще простого». Скоро обязательно поиграем.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
4: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Enjoy EVO» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
5: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова, 73-20-08-28.
6: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: на Волгоград ФМ.
1: Да, есть такой конкурс, «Проще простого» называется, друзья. Прямо сейчас можно звонить. 39-101.5. У нас есть классный подарок для вас. Во-первых, есть вопрос. Там два варианта ответа. Вы выбираете правильный, соответственно. Ну, потому что чаще всего лучше так. Ну и дальше побеждаете в конкурсе, забирая приз.
2: Да, в качестве приза у нас сегодня выступают два билета на цепочную карусель. Это аттракцион, который находится в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда от нашего спонсора ООО «Парк». Я напомню, что в ЦПКО вообще в целом доступны более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 семейных аттракционов. Для всех слушателей Волгоград ФМ действует промокод «Приятная скидка» 10%. Промокод звучит так: «Радио 10» и действует на все аттракционы парка. Так, ну и вот конкретно цепочную карусель мы с вами сегодня билетики на цепочную карусель и разыграем. 39-101.5, такой номер нужно набрать для того, чтобы стать участником этого испытания. Вопрос мы уже для вас приготовили, пару вариантов ответа накидали. Ну, в общем-то, сегодня, кстати, несложно.
1: Да, друзья, давайте, 39-101.5 – это один из вариантов. Есть же и второй вариант, это наш Макс и Телега, 927-522-101.5. Там тоже можно, соответственно, отвечать. Вот есть люди, которые скромно, по-тихому пишут там и потихонечку становятся победителями. Значит, еще раз напомню, два билета на цепочную карусель разыгрываем. Дина готова задавать вопрос, погнали.
2: Да, значит, сегодня мы отмечаем День горчицы, насколько я понимаю. Да, вот мы, по-моему, обсуждали этот момент в нашем выходе нашего календаря на рубрике «День в истории». Так вот, давайте-ка выясним, какое необычное название получила горчица в Древнем Риме. Как ее называли? Жгучий виноград или горький мед?
1: Итак, жгучий виноград или горький мед, друзья. По сути, ну, каждое
2: близко
1: из этих...
2: Близко и то, и другое, да.
1: Каждое из этих, вот этих названий, вариаций, может быть, песни Игоря Николаева, да?
2: Или, ну, нет, или вот этого чувака, который поет: «А, горький вкус твоей любви».
1: Это он же про горчицу
2: меня
1: тоже.
2: «Меня убил тебе». Да, это он после поездки в Красноармейский район.
1: Да. У нас есть человек, который дозвонился. Алло, привет.
2: Доброе утро.
1: Алло, алло.
2: Здрасте.
3: Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Привет, как зовут тебя?
3: Михаил.
1: Михаил, что такой бодрый?
3: Рано встаем.
1: Прикольно, рано встаем и нифига не просыпаемся. Ладно, Миш, какой вариант ответа правильный?
3: Горький мед.
1: Горький мед.
2: Давай на всякий случай напомню оба варианта: жгучий виноград или горький мед. И твоя версия?
3: Горький мед.
2: Ах, горький мед твоей любви. Блин, песня классная, Миша классный, ответ неправильный.
1: Сорян, Миша, сорян.
2: Миш.
1: Ну, как будто бы ты был рядом.
2: Я так как бы вот немножко добавила тебе, да? Ну что, мол, на всякий случай оба варианта ответа давайте вспомним.
1: Значит, смотрите, у нас есть такой вариант. Либо кто-то сейчас дозвонится 39-101.5, либо мы ждем уже в «Максе и Телеге» правильный ответ. Удивительно, что в «Максе и Телеге» на номер 927-522-101.5 умудряется отвечать неправильно даже сейчас. Алло, привет.
2: Доброе утро.
4: Алло, привет.
1: Кто это бодряком такой?
4: Это Дмитрий.
1: Дим, что скажешь?
4: Правильно, я скажу.
1: Давай.
2: Скажи.
4: Жгучий виноград.
1: Ну, наверное.
2: Эти аплодисменты звучат,
1: конечно,
2: в твою честь.
1: Конечно.
2: Дим, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты прямо сейчас жирным слоем намазываешь горчицу на хлеб.
4: 4.
1: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
0: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
2: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
9: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикос».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, друзья, это 7 часов 53 минуты, это как бы четверг, ну и, по сути, это, ну, сегодня как бы 6 августа. Вот, первый час заканчивается нашего эфира, по крайней мере, вот из четырех точно. Этот отрезок мы прошли хорошо, надеемся, что концовка будет тоже прикольная. Смотрите, у нас есть, оказывается, тот самый мемный дед, да. Гарольд, скрывающий боль. Помните, такой седой дед, у которого грустные глаза были? Вот такой вот дедочек.
3: Да. Почему он скрывает боль?
2: Потому что у него как будто бы на лице написано, что ему больно, но при этом он улыбается.
3: А,
2: это
3: так.
2: Такая история. Вот. Ну, так называется мем.
3: Угу.
2: Гарольд, скрывающий боль. Так вот, он может стать президентом Венгрии. Да. За 81-летнего Андраша Арато уже проголосовали в народном онлайн-опросе.
3: Угу.
2: Голосование организовали в интернете по просьбе властей, чтобы жители выдвинули кандидатов от народа. И, соответственно, готовы получить люди такого президента огромное количество, соответственно, за него голосов. И есть шанс, что он может побороться с истинными
3: политиками. Первый мемный президент. Но в целом у него же еще в этом меме такая поза прямо на плакат.
2: Угу.
3: Да, он так вот стоит, кружку держит и улыбается.
2: Да, да, да.
3: То есть там надо подписать вот этот...
2: Голосуй за Гарольда.
3: Гарольд наш президент, да.
2: Да, Гарольд наш президент, вот. На самом деле, ну, вроде как бы и смешно, и мы знаем, что не раз такое было, что на различных выборах там, ну, условно, в разные муниципалитеты точно побеждали то животные,
3: да.
2: То даже неодушевленные предметы.
3: Ну, кстати, к животным и неодушевленным предметам претензий не было. Что-то я не помню, да. Чтобы их со скандалом, я не знаю, посадили за коррупцию.
2: Конечно, да.
3: Вот хорошо работают.
2: Ну, и дело они как будто бы тоже не сильно много делали, да? Просто
3: не,
2: ели.
3: Ну, почему это? Это дальше не изучал
2: из казенных,
3: вопрос.
2: Да что там, не изучал, там все понятно. Какие решения может принять кот? Я знаю, какие он может принять решения. Вот, поэтому, соответственно, к ветеринару
3: поехал. Уровень кортизола зато у всех упал там вот в этих вот всяких думах,
2: да.
3: Парламентах и
2: да.
3: Так далее. Так, раз мы заговорили про пенсионеров, у меня тоже есть новость, которая касается этого вопроса.
2: Давай.
3: Чтобы все так пенсионеры жили. Я тебе
2: ну-ка.
3: Мужчина решил не тратить час на дорогу и отправился в охотничий магазин. По воздуху прилетел в магазин на вертолете.
2: Угу.
3: Полицейские проверили ситуацию. Не нашли нарушений. Так mm-hmm. как у него была действующая лицензия mm-hmm. на полеты.
2: А, то есть ну. Он мог спокойно летать по городу?
3: Ну, а, видимо, там есть... Он на парковку прям сел.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Ну, не совсем вертолетная, конечно, площадка.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но, тем не менее, никому там ничем не помешал.
2: Ну.
3: У них там не битком, как у нас, поэтому там все свободненько. Сел, купил, улетел.
2: Так, только вот это вот место для инвалидов не занимайте. И мне кажется, на площадке...
3: Просто немножко все позавидовали.
2: Обязательно
3: да.
2: Должна быть
3: выбесил,
2: такая...
3: Выбесил, просто выбесил.
2: А такая история, знаешь, типа, что там идут разные места и помечены бывают. Знаешь, вот эта история мы видели, по-моему, где широкая такая вот, ну, место обычной, двумя линиями отмеченное место
3: так.
2: Для машины. Там розовыми место. Полосками в два раза шире, типа для девочек. Вот, ну, это было такое, не я делал.
3: Ну, где это было?
2: Да было
3: ну,
2: реально.
3: Ну, в какой стране это было? Да, ну, это... не в нашей точке.
2: Ну, не в нашей точке.
3: Где у нас тут, вон там, бело-синие платные парковки?
2: Вот, значит, и все. Там же можно, соответственно, что? Нарисовать чуть-чуть еще шире.
3: Букву «H» и вертолет.
2: И нарисовать все. Вертолет.
3: Хеликоптер,
2: да. Значит, ребят, впереди второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Поиграем обязательно. Главное, будьте на чеку. Про конкурсы не забывайте, да, это очень важно.
0: 3-4. Утреннее шоу.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области больше 7 часов. Предупреждение было объявлено после 10 вечера в среду. Беспилотная опасность была отменена только сегодня около 6 утра. Аэропорт Волгограда на время действия беспилотной опасности не закрывали. При этом утром в четверг задерживаются 4 рейса между Волгоградом и Сочи, по 2 на вылет и прилет. Причиной стали ограничения в аэропортах и воздушном пространстве над югом России. В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссии проинспектируют более 300 образовательных организаций, включая почти 140 школ, больше 180 детских садов. Инспекции оценят проведенные ремонты, состояние скверов и площадок перед учебными заведениями. Также комиссии протестируют системы безопасности в учебных заведениях. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. А среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, давайте, ребят, погнали. У нас второй час утреннего шоу
3: 3-4
2: стартовал. Значит, соответственно, у нас есть возможность поговорить на разные темы. Одна из них, конечно, это видеоролики, которые выходят с такой уже завидной регулярностью, потому что у нас есть прям план. Мы должны перекрыть полностью.
3: И мы его придерживаемся.
2: Да, годовая, значит, история, связанная с тест-драйвами. Мы ездим по разным локациям. Вчера тоже были в одной очень интересной локации, но об этом расскажем чуть позже, уже на следующей неделе. Что касается прошлой недели, друзья, сеть кофеин Coffee Cheese является спонсором нашего тест-драйва. На правах рекламы ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Побывали мы в ТРЦ «Мармелад», где, соответственно, и находится одна из 19 кофеин Coffee Cheese.
3: Да, но вообще в самых популярных локациях, конечно же, Coffee Cheese можно обнаружить. Если вам хочется найти что-то поближе к вашему дому или к вашему офису, обязательно заходите на их сайт, либо скачивайте приложение. Кстати, что касается регистрации, то очень выгодная бонусная программа, лучшая программа лояльности у Coffee Cheese. Соответственно, во-первых, за регистрацию бонусной карты вы сразу получаете 100 бонусов. Еще 300 бонусов можно заполучить в день рождения. Кэшбэк до 15% с каждой покупки зачисляется вам на бонусную карту. А списывать можно аж до 50% баллами. Вообще достаточно большая подборочка акционных предложений. Мы с ней познакомились. Во-первых, естественно, летом, когда мы все хотим мороженого, можно съесть мороженого даже чуть больше, чем вы заплатили. 3 по цене 2. Все лето действует эта акция.
2: Капучино, блин, за 199. Это вообще огонь. Ребята, причем большой капучино за 199. Это акция сезона, поэтому ловите пока лето.
3: Да. И, соответственно, если вы еще и сладкоежка, то есть вам мало чего-то просто взять и попить бодрящего, вам надо еще чем-то закушать, обратите внимание на выгодные комбо. Это сочетание неповторимого авторского капучино и нежного чизкейка по самой выгодной цене.
2: Да, друзья, очень выгодно. Вы услышите...
3: И очень вкусно.
2: Да, и вы услышите обязательно прогноз погоды в ближайшее время. Также мы в рубрике «Живи с этим» поднимем интересные факты со дна и будем их обсуждать. Есть, конечно, конкурс под названием «Навигатор», наш классический конкурс. Надеюсь, что классическая победа ждет тебя. Ну и сенсация в конце часа. Все это под лучшую музыку, и ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириновой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
10: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
11: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
11: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто песня какая-то.
11: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Можно уже прямо сейчас обсудить ту самую погоду, друзья. На сутки прогноз мы предлагаем вам послушать.
2: Итак, друзья, в Волгограде ясная погода на данный момент, плюс 26. Синоптики говорят, что осадков они не ожидают, но, как и вчера.
1: Ну да.
2: Дует восточный ветер со скоростью 2,5 метра в секунду. Днем по температуре воздуха аж до плюс 35, ночью плюс 23. В пятницу ожидается ясная погода, при этом плюс 36 днем и плюс 24 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Бурбуле на Волгоград FM.
1: Вот теперь точно можно, друзья. Прошло определенное количество времени, которое мы потратили на то, чтобы отсеять неинтересные факты. И только интересные попадают в рубрику «Живи с этим». Прямо сейчас стартуем, обсуждаем факты.
2: Увеличиваем свой словарный запас.
1: Прикольно.
2: Олег.
1: Угу.
2: Значит, вчера был ливень.
1: Ливень.
2: И мы все знаем,
1: как... Хорошее слово, увеличил словарный запас.
2: Пахнет после дождя.
1: Да.
2: Да, вот угу. Такой аромат свежести, землистый некий такой запах. Так вот, у этого аромата так. Есть конкретное название вообще, угу. Чтобы мы сразу понимали, о чем речь. Петрикор.
1: Петрикор.
2: То есть, если вдруг
1: да.
2: кто-то где-то рядом назовет это слово, не думайте, что он ругается матом, вас куда-то отправляет. Угу. Он высокоинтеллектуальный, высокоразвитый человек.
1: Угу.
2: Петрикор. Да, ощущаете вот этот петрикор? Да, конечно, ощущаю.
1: Обычно петрикором не воняет, петрикором пахнет, правильно же?
2: Слышите, ну тут, подожди, сейчас все парфюмеры скажут, в смысле запах.
1: Как вчера нам сказали,
2: слышите,
1: на байдарках
2: слышите?
1: Не плавают, на байдарках ходят. Значит, двукратный олимпийский чемпион 1996 и 2000 годов в беге на 10 тысяч метров.
2: Так.
1: Хайле Гебресилассие из Эфиопии.
2: Его, пока он бежит, он быстрее бежит, чем называют его имя.
1: Да, отличается особой осанкой во время бега. Короче, его левая рука прижата ближе к телу, чем правая, и необычно изогнута.
2: Так.
1: Вот, значит, атлет однажды объяснил это.
2: Потому что я бегу по кругу, и я так заворачиваю, да?
1: Да, типа того. Объясняет это тем, что в детстве каждое утро как раз пробегал около 10 километров по пути в школу, держа а вечером
2: книжку,
1: столько
2: да?
1: же обратно домой, держа учебник именно в левой руке.
2: А-а-а.
1: По сути, у него вот таким образом...
2: Искривился позвоночник.
1: Искривился, значит, ну, во-первых... рука.
2: Ну, короче, привычка, да, вот такая
1: да,
2: осталась.
1: Так и осталась эта привычка. И при беге, возможно, ему это как раз и помогает.
2: Угу.
1: Помогает достигать тех результатов. Но все-таки дважды олимпийский чемпион 96-го годов, как по мне, 2000-го года.
2: То есть, шикарный результат.
1: Да, так. Шикарнейший результат, друзья. Поэтому, если что, у вас школа далеко, как вот у наших родителей, да, по 10 тысяч метров они
2: каждый
1: точно...
2: день.
1: Каждый
2: да.
1: день, да.
2: Через болото,
1: через лес,
2: леса и горы, да.
1: Да, там еще соловей-разбойник был, там еще надо было, значит... Ну, короче, пройти испытание.
2: Тираннозавр?
1: Ну,
2: да.
1: естественно. Ну, когда наши родители жили-то, были тираннозавры, по-моему. Значит, все, друзья, живите с этим, кайфуйте от хорошей музыки на Волгоград-ФМ.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются

0: сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
0: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
6: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Да, друзья, можно, можно звонить. 8 часов 39 минут.
1: Плюс 39, 101,5. Да, вот я так свой набор цифр докинул тебе.
0: Да, у нас есть наборы цифр, друзья, и, конечно же, наборы подарков. Каждый, соответственно, день мы разыгрываем, ну, по крайней мере, будни точно, разыгрываем классные истории. И вот сегодня не исключение. Конкурс-навигатор довольно сложный, но довольно интересный, потому что ты узнаешь что-то новое про свой любимый город, и у нас есть классные призы за победу. Пройти это испытание не каждому удается.
1: Да, значит, друзья, что касается подарочков, да. На кону посещение новой выставки в музее Машкова на два лица. Я напомню, что возрастная категория 0+, а спонсором, ну, собственно, является государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Туда приглашают вас посетить выставку современного китайского художника Канг Мини «Высокое небо и далекие горы» и экспозицию старинного китайского фарфора. Магия живописи, красота традиций в одном проекте. Напомню, что музей имени Машкова находится по адресу улицы Чуйкова, 37.
0: Да, звоните 39-101-5, поиграем. Кто на связи с нами? Алло.
1: Алло. Ку-ку.
0: Ку-ку. Алло.
1: Здрасте.
0: Тара, привет. Алло, алло.
1: Ну, откликнись же.
0: Алло.
1: Же, откликнись.
0: Да, да. Вот сейчас, смотрите, вот сейчас, если принять. Алло. О, теперь слышим. Шум.
1: Шум. Доброе утро. Кто ты, дружище?
2: Андрей меня зовут.
1: Супер. Андрей, ты прям куда-то или откуда-то мчишь, да, судя по звукам? Прям ну, какой-то в аэротрубе летишь.
2: Ну, да, я в машине.
0: Понятно. Че, куда едешь?
2: Алло.
1: Андрей, куда, куда едем?
2: Да я в садик ребенка отвозил.
0: Ну, нормально. Сейчас, получается, никуда не едешь. Фактически, ну, домой. Домой, домой, все. Ну, прикольно. Тогда, получается, сейчас быстренько проедемся по нашим улочкам-закоулочкам. Надеемся, что ты пройдешь это испытание быстро, услышав наши подсказки, в случае, если будешь затрудняться с ответом. Начинаем. Погнали. Первый вопрос. 6 августа мы отмечаем день грибного дождя. И улица Грибная, соответственно, есть только в Волгоградской области, да? А вот в каком конкретно районе? То есть в Волгограде ее мы не нашли. Да, просто вот прям тыкнем пальцем. Хотя, кто знает, может, ты был непосредственно на Грибной. Паласовский район, Котельниковский или Жирновский?
2: Так, Паласовский, Котельниковский, Жирновский. Грибная, да, улица?
1: Да. Да. Ну, вот как будто она, ну, даже по названию подходит вот к одному из райончиков.
0: Да, как будто бы, знаешь, бывают такие грибы, смотришь на них, они прям такие, уф.
2: Даже, честно.
0: Ну, такие.
2: Ну, пальцем в небо. Да. Даже. Пусть в Паласовском будет.
0: Ну, такие вот, смотришь на грибочек, он такой. А у нас такой.
2: Ну, может, в Жирновском.
0: Ну, конечно, да, такой, жирненький такой, знаешь, такой хорошенький.
1: Андрюх,
0: такой.
1: Ну ты, пожалуйста, не пренебрегай нашими подсказками. Да, мы тут, да, вообще стараемся.
0: Да, Андрей, на чили на расслабоне. Представь, что ты вообще просто-просто на расслабоне.
1: Поехали дальше. 6 августа еще отмечается День железнодорожных войск Российской Федерации. Давай-ка с тобой выясним и всем расскажем, как расположены улица Железнодорожная и Железнодорожный вокзал, собственно. Они находятся в одном районе, они находятся в разных районах, или они вообще находятся в разных городах, что-то в Волгограде, что-то в Волжском?
2: Улица Железнодорожная.
1: Угу. И ЖД вокзал.
2: Ой. Честно, я даже...
0: Ну, как будто бы подсказка была интернационная, знаешь, такая немножечко. Ты должен был ее заметить. Ну, я заметил, потому что я очень быстро ориентируюсь, так как я не первый год.
2: Ну, скорее всего, ее в Волгограде нету, наверное. Разных. В Волжском, наверное. Да.
0: То есть ты думаешь, что Волгоград недостоин улицы железнодорожной? Ну, смысл? У нас что, железная дорога, что ли,
1: или
0: есть?
1: Где-то есть вокзал, а где-то нет вокзала, наверное.
0: Например.
1: Думаю, Андрей. Где-то чисто пешком.
0: Мы тебя вытягиваем, ты понял, да?
1: Где-то чисто.
0: У нас осталась последняя подсказка. В третьем вопросе такого не будет.
2: Ну, да.
0: Что скажешь?
2: Волжском. Волжском.
0: Волжском.
1: Что в Волжском?
0: Все, принято. В Волжском, получается, есть что-то, а что-то есть в Волгограде, правильно?
2: Ну, улица железнодорожная, а у нас вокзал железнодорожный.
0: Все понятно.
2: Пусть будет так.
0: Жалко, конечно, этого добряка, блин. Но ты был рядом, конечно. Но мы тут подсказывали как могли. Дело в том, что все подсказки исчерпали себя, понимаешь? Мы просто не можем. А на самом деле, как будто бы другой ответ. Но посмотрим. Вдруг кто-то дозвонится прямо сейчас по номеру телефона 39-101-5 и подменит.
1: Андрея, да. Андрюх, на лотерею лучше сегодня не покупать лотерейные билеты.
0: Сегодня как будто бы, знаешь...
1: Не надо, подожди.
0: 6 августа.
1: Обожди.
0: Не день лотерей. Давай.
1: Да, вот для Андрея точно.
0: Нормально. Там, 8-го.
1: Так, друзья, нам нам тут осталось-то? Полтора шага, в общем-то, до главного приза. Кто с нами на связи?
0: Никого. Извините. Поэтому давайте так. У нас 927-522-101.5. А, нет, все-таки дозвонился человек, пробивался и добился. Алло, привет.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Да.
3: Доброе утро.
1: Как
3: доброе.
1: Зовут тебя?
3: Артем.
1: Артем. Ну, давай разберемся. Мы все-таки добьем вопрос с улицей железнодорожной, ЖД вокзалом. Они находятся в одном районе, в разных районах или в разных городах?
3: В разных районах.
1: В разных районах. Ну, ЖД, понятно, ЖД вокзал находится в центре.
3: Да, ЖД вокзал.
1: И... А улица железнодорожная находится в Красноармейском. Абсолютно верно.
0: Нормально. Это так, соответственно, ты остался. Осталась только одна попытка у тебя, один вопрос, и, ну, подсказка все-таки будет. Давай, так. Что? 6 августа 61 года запущен космический корабль «Восток-2», который пилотировал летчик-космонавт майор Герман Титов. Улица космонавтов и улица Титова. Вот как они расположились? В одном районе? Точно так же в разных районах.
3: Герман Титова на Краснооктябрьском, а космонавтов в Дзержинском.
0: Ну, блин. Ну
1: молодец.
0: Что за...
1: Вот ну, это... не докопаться.
0: Ты прям, получается, наш человечек, волгоградский, правильно же? Все знаешь.
3: Да, с Трактор-Заводского.
0: Ну, поздравляем тебя с победой.
1: Вот. Так, ну что, Артем, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто тебя должно быть слышно с Тракторного до Красноармейского.
3: 3-4!
0: Красавелла!
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
0: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
2: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Да, друзья, мы знаем прекрасно про Дагестан. Красивая республика, Каспийское море, все дела. Бывал там не раз, живет у меня там огромное количество друзей. Респект всем, Шамилю из, соответственно, уже теперь Махачкалы, хотя раньше из Ботлиха. Короче, Ребя, я с вами. Очень хочу попасть снова. Надеюсь, что рано или поздно случится.
3: Олега, да, вряд ли.
2: До Краснодарского края бы доехать бы, да. Вот. Ну или мама пускай поедет в Дагестан, придется мне там ее ловить. Ага. Вот. Так. Короче, в чем прикол? Дагестан снова прославился в России. Ну-ка. Кто там начали первыми ломать уши? Да, за деньги.
3: Да.
2: Было так, такое?
3: Да. Было.
2: По-моему, продолжается. Ну, на самом деле.
3: Там одно, по-моему.
2: Ну, красиво. Так. Ну, своя мода. Всегда есть у всех. Да, там какая-то своя красивая мода, борцовская красивая мода.
3: Может, вот. Вернемся к красным мокасинам лучше тогда.
2: Красивым мокасинам тоже хорошо. Короче.
3: Челкам вот этим классным.
2: Теперь Дагестан, центр России по удалению татуировок. Все, теперь туда едут. Короче, вот эти все...
3: А что, больше нигде нет?
2: Лазерных вот этих штучек? Дело в том, что за это дорого берут везде. Кроме Дагестана. Угу. Никаких
3: там
2: гарантий.
3: Там кирпичом, да?
2: Никаких гарантий. Вот, реально, значит, от 500 рублей, представляешь? Просто жестким лазером.
3: 500.
2: 500 рублей, да, да. От 500
3: рублей.
2: Благодарим. Да. Значит, и не спасибо тебе. Вот, короче, ну, реально, никакого топ-оборудования, никаких особых
3: так
2: там...
3: Так а чем? Просто там
2: пимзу? Лазером, еще раз говорю. Лазер. Ну. Слушай внимательно. Лазер.
3: Ну,
2: лазер-убийца. Не. Лазер-убийца, который снимает кожу, под кожу, под жир, под кость.
3: До кости,
2: до кости, да. Короче, реально, пару сеансов и до свидули. Вот, безопасность на совести мастера и вере забитого, значит, татуировками человечка.
3: Ну, там же мы знаем, что шашлычная республика в целом, да?
2: Ну, вот.
3: Поэтому
2: мясо,
3: вы
2: жаль.
3: Тоже можете, ну, немножко, да, немножко да. поджариться, получается.
2: Как говорится, съездил в Дагестан, приехал медиум, прожарки, а может быть даже и как там?
3: Well done.
2: Well done. Зато без татуировок, которых, соответственно, что
3: ну,
2: там?
3: Зато с ожогами и шрамами выбирайте, чем
2: опять
3: лучше
2: же, поломал
3: светить.
2: Уши. Ты где был? Дагестан, ребята. 1-2 года в Дагестане и все.
3: Так, я нашла новость свадебную, Олеж. Причем... Ивентерско-свадебную, максимально нас касающуюся.
2: Кстати, вопрос, Дин, свадебный сезон начался уже или нет?
3: Я что-то так и не поняла, мы потеряли эксперта просто, дело в том, что спросить не у кого.
2: Не у кого вообще.
3: Тебе привет. Значит, смотрите, друзья, все те, кто, ну, зачем-то еще кусает каравай, у нас есть аргумент против этой штуковины. Против этой
2: Я видел этот аргумент однажды.
3: Ну, хотя бы ломайте. Ну, ладно, каравай в целом наличие, никто не против.
2: Я видел видео, на котором... У невесты защемило.
3: Вот! Чё, это, ну, это из 90-х, старый, условно 90-х, говоря, да. Да? Там как будто кассета ВХС оцифрованная.
2: Она хотела
3: вот такое.
2: Максимально откусить большой кусок, открыла рот, и у нее,
3: да.
2: короче, свело
3: вот
2: челюсть.
3: С открытым ротом она и продолжила отмечать свадьбу. Ей просто конкурс отличный, конфетки закинь туда, да? Вот это, виноградинки.
2: Поехала в больницу.
3: Ну вот, а тут получается, значит, мало того, что... Дай так, молодожены заказали съемку у некого фотографа. Давайте, назовем ее... Олег, его Олег, вот такой фотограф Олег.
2: Фотограф Олег.
3: Да, за дополнительные 5000 рублев они попросили ее сделать несколько рилсов, коротких вертикальных видео для соцсети. Угу. Когда во время торжества жених пытался откусить каравай, у него заклинила челюсть. Кадр показался Олегу, нашему фотографу, очень забавным.
2: Это вымышленный Олег просто какой-то.
3: И она, он точнее, ну ладно, вы все поняли, что там фотограф девочка. Короче, выложили сразу, она такая, вау, классный ролик залетит на 100 тысяч миллионов просмотров и выложила. Он действительно залетел на 100 тысяч миллионов просмотров, но это совсем не понравилось невесте.
2: Ну, правильно.
3: С ней было не согласовано.
2: Как
3: да.
2: будто бы да.
3: А, в общем-то, фотограф удалил ролик, однако его копии к тому моменту уже быстро разлетелись по крупным пабликам. И, соответственно, в свой медовый месяц невеста, она же заказчица, пришлось ей заниматься удалением видео с чужих страниц, подала в суд на фотографа, потребовала 700 тысяч рубликов.
2: Я считаю, нормально.
3: За моральные...
2: Можно же было больше.
3: Ущерб за моральные страдания. В итоге суд постановил взыскать с фотографа 400 тысяч рублей.
2: Что тоже нормально.
3: Счета арестовали, но она намерена бороться дальше, обжаловать это решение, чем все закончится, вопросик. Ну, как бы, сами понимаете, на фотках, на видео вот этот процесс кусания смотрится, ну, так себе вообще в целом. Поэтому, ну, в чем прикол? Отломите.
2: Ну, да.
3: Отломите.
2: Да, зачем кусать, да, согласен. Вот. На самом деле, друзья, что-то
3: после
2: захотелось...
3: вас, там же традиция, счет хлеб еще дальше раздавать всем гостям. Угу. Ну, знаете, традицию уже все как-то не очень обращать внимание. Но после вас неохота, да и да. Если вы отломили, еще куда ни шло. Если вы там надкусали, наслюняли, оно надо, никому.
2: Никому не надо.
3: Даже голуби не факт, что будут есть.
2: Согласен, да. Да голуби вообще, они как бы, им вообще не надо есть. Мы так поняли, что это смертельно опасно для них. Короче, впереди 3 часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Продолжим общаться и расскажем вам еще больше интересного. Оставайтесь с нами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области больше 7 часов. Предупреждение было объявлено после 10 вечера в среду. Беспилотная опасность была отменена только сегодня около 6 утра. Аэропорт Волгограда на время действия беспилотной опасности не закрывали. При этом утром в четверг задерживаются 4 рейса между Волгоградом и Сочи, по 2 на вылет и прилет. Причиной стали ограничения в аэропортах и воздушном пространстве над югом России. В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссии проинспектируют более 300 образовательных организаций, включая почти 140 школ, больше 180 детских садов. Инспекции оценят проведенные ремонты, состояние скверов и площадок перед учебными заведениями. Также комиссии протестируют системы безопасности в учебных заведениях. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. А среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Да, друзья, бывают такие диалоги. Например, диалоги с различными сервисами, которые, например, вам говорят: у вас новая подписка. Ты такой: спасибо, она платная. И сервис такой: первый месяц бесплатная. И вы можете отменить ее в любое время. Достаточно лишь не забыть. Жесть, постоянно попадаю в эту ловушку, блин.
3: Когда мне недавно пытались продать очередную, но она даже была какая-то полезная.
2: Полезная подписка.
3: Какая, ну какая-то, возможно, да, пригодилась. То есть это какая-то подписка от банка на что-то там. Вот, и я говорю: да я же... И вот он: да, первый месяц бесплатно тестовый, да, дальше, да, что ли, 199 рублей. Я говорю: а вы присылаете уведомление о том, что скоро подписка?
2: Конечно.
3: Такой: нет. И я говорю: ну, у меня есть какая-то еще подписка от вашего банка, которая ни разу не пригодилась. Я каждый раз вспоминаю о ней, когда списывается со счета у меня уже эти 350 рублей.
2: Да, друзья.
3: И есть лайфхак. Значит, он поделился лайфхаком. Он такой: ну вот сегодня мы с вами, соответственно, эту подписку оформляем. Ага. И вы просто через месяц ставьте будильник. Там же можно будильник ставить на какой-то отложенный срок, типа не на завтра, а не на сегодня утром.
2: Можно напоминание.
3: Да, и напоминалку. Вот, и, соответственно, я такая... Конечно, не поставила. Когда-нибудь увижу на счете минус 199, вспомню.
2: Да. Друзья, мы тут как бы не просто так. Мы же тут делимся лайфхаками. Ставьте напоминалки и отписывайтесь от платных подписок. Подписывайтесь на бесплатные. Прямо сейчас вы на бесплатном канале Волгоград FM. Соответственно, прямо сейчас можно послушать интересные какие-то...
3: Может, надо платный тариф ввести?
2: Пора бы уже.
3: Как говорят продажники, тогда тебя станут ценить.
2: Да. Вот афишу мероприятий, которое произойдет в ближайшее время, вы услышите буквально за... 208 рублей, друзья, прямо сейчас с вашей карты спишется. Погнали, Дин, чего прикольного?
3: Так, давайте-ка отправим вас в Старую Сарепту, в Красноармейский район, потому что именно там сразу несколько событий произойдет. В общем-то, сегодня и завтра, вот максимально ближайшее время. Сегодня в четверг в 19.00 можно послушать концерт «Саксофон под открытым небом».
2: Прикольно.
3: В программе, значит, тут музыканта Павла Новикова Растопнина, Элвис Пресли, Джеймс Браун, Майкл Джексон, Битлз, Абба и Марон Файв. Специальная цена 400 рубликов по промокоду «Музыка». Даже есть промокод. Это так 600 рублей вообще-то стоит билет в старинном подземелье 18 века. А завтра, 7 августа, в пятницу в 19.00 органный концерт при свечах, который называется «Нежно».
2: Прикольно.
3: Да, так называется программа. Клод Дебюсси, Габриэль Ферре, романсы Рахманинова, Чайковского, песни Гаврилиной, вокальные миниатюры Свиридова. Также по промокоду можно получить скидон. В Сарепской кирхе все будет проходить. Я напомню, что музей «Старая Сарепта» находится по адресу Красноармейский район, Изобильная, 10.
2: Слушай, прикольно. А, кстати, 9 августа, в это воскресенье,
3: так,
2: уже в 8.00, диджей Шарапов, то есть я,
3: так,
2: будет стоять на сцене в Центральном парке культуры и отдыха и фигачить, значит, соответственно, от бара «Руки вверх», дискотеку на 2 часа. Заряжаемся, ребята.
3: Что там, 80-е, 90-е?
2: 90-е, 80-е, 2000-е.
3: Хотя, подожди, там же Олег. Там нет, 50-е, 60-е, 60-е, ребят.
2: Да, ребят, легкий
3: скорее
2: джаз.
3: Скорее всего, 19 века, кстати.
2: Танцуем степ. Все такое.
3: Чечеточники, мы вас ждем.
2: Да, спасибо, блин. Вот ты тоже молодец, а? Сейчас реально люди думают, что я приду в цилиндре.
3: Пенсне.
2: Значит, у нас с вами в этом часе тоже будет прикольно.
3: Хотите увидеть, как на Олеге треснет фрак?
2: Фрак не враг, серьезно, все, не вариант. Короче, впереди прогноз погоды. Разговор с Александром Морозовым на тему рубрики «Встречка», а также будет обязательно конкурс под названием «Откуда звук» и рубрики «Сенсация». Погнали, самый родной мир, шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в «Европа Сити Молл», прямо внутри «Сити Боулинга». «Микс» – место встречи друзей.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свиридовой.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
14: Да я не новую. Я «Богатый РФ пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
15: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
16: «Агат». Покупай выгодно.
17: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
18: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
17: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
18: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: О погоде по-быстрому расскажет Дина Косичкина.
3: Друзья, в Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. На данный момент плюс 28. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 35, ночью плюс 23. Завтра в пятницу ожидается ясная погода. При этом днем до плюс 36, ночью плюс 24.
0: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
1: На Волгоград FM.
2: Да, друзья, это обмен вопросами и ответами, а также вашими мнениями и нашими в нашем эфире, в прямом эфире. 39-101.5, можно уже звонить. Рубрика «Встречка» стартовала. Александр Морозов, наш автоэксперт, с нами на связи. Сань, привет тебе из Волгограда.
6: Да, привет, друзья. Будем сейчас общаться с вами по телефону 39-101.5. Вы можете дозваниваться своими вопросами, мнениями. Если есть какие-то по поводу тех или иных автомобилей, высказывания, с удовольствием примем. Можно свою статистику нам предоставлять, мы тоже ей активно пользуемся. Ну и, конечно, разбор автомобилей, различные автомобильные вопросы, которые актуальны для автомобилистов. Задавайте, главное, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Будем с вами общаться.
2: Да, напомню, номер 39-101.5. Еще раз, прямой эфир, то есть прямо сейчас можно говорить. Вот, значит, соответственно, о чем чаще всего говорят, например, у вас там на Урале, Сань?
6: Слушай, ну у нас чаще всего, конечно, разбирают по поводу того, нужны китайские тачки, не нужны китайские тачки. Кто на связи? Алло.
7: Алло, алло.
6: Да-да-да.
7: Здравствуй, Александр.
6: Слушаю.
7: Хотелось бы узнать, вот хочу приобрести машину, G-Tour, Т1 или Т2, какую посоветуете взять?
6: Ну, тут каждый почему-то хвалит свое болото. Лично по мне, вот лично для моих целей, Т2 был бы самое то. Но без всяких вот этих обвесов дополнительных, там еще чего-то. Потому что Т1 мне что-то как-то не очень понравился в плане поведения. Хотя в целом сделано интересно, нормально. Но и мотор там более-менее бодрый такой, как бы, интересно сделанный. Что касается проходимости, вот тут у меня вопросы были, потому что я не мог в боевом режиме попробовать эту машину. Не было такого случая просто. Не очень, конечно, с одной стороны подкупает вот эта вот планшетизация всех китайцев. Но, по сути, это вот как у всех решение центрального планшета на консоли в Т1, на мой взгляд, могло быть интереснее реализовано. Ну, а так, в целом, как бы, дело бюджета, раз. И, на мой взгляд, предназначение автомобиля. То есть, если нам надо, допустим, машину-платформу побольше, то тут как бы есть уже пожелание, допустим, конкретно купить себе там что-то большое, там, либо, наоборот, городское. Т2 мне понравился в целом по поведению. К Т1 было немного, но все-таки вопросиков, поэтому здесь выбирать надо, исходя из собственных покатушек, я бы так сказал.
7: А моторесурс какой у них у двигателей?
6: Слушайте, но сейчас говорить о моторесурсе пока еще, наверное, не стоит. Почему? Объясню. Потому что все-таки моторесурс – тема долгосрочная. И вот эти моторы, которые они представляют, мы уже видели на разных, как бы, интерпретациях у этого производителя. Поэтому я не считаю, что это какой-то прям провал или еще что-то. Абсолютно нормально они ездят во всех подразделениях. Поэтому если уж брать, как бы, за основу что-то проверенное, то это, наверное, оно у данного производителя. Оно ведь является, по сути, ответвлением от головного концерна. Ну, а что касается вот, в принципе, долговечности турбовых двигателей, главное заправлять качественным топливом, следить вовремя за маслом. Все.
7: Все, понял. Спасибо большое.
6: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню наш номер телефона. Вы можете дозвониться по номеру 39-101-5, выйти с нами в эфир, поговорить об автомобилях, задать вопрос, высказать мнение, может быть, что-то добавить или убавить к тому, что мы обсуждаем. Это все принимается. Делайте так, чтобы звонок был безопасен для вашего вождения. Ну и оставайтесь на связи.
2: Этот чувак из, значит, просто там из России показал видос, видеоинструкция, которая у Бэхи есть. Вот. Ага. Ну, видимо, современная BMW, там прямо на экране у них видеоинструкция по эксплуатации автомобиля. Вот.
6: Ну и что, и что?
2: И он там увидел непосредственно, я просто сегодня прожал, значит, в ролике с там, советами по управлению машины, значит, прям указан маневр на дороге, который противоречит правилам дорожного движения. Через двойную сплошную машина просто тупо едет на светофоре. Вот, что еще раз доказывает, что водители BMW как будто бы изначально в своем зародыше, как говорится, уже изначально готовы.
6: Ну, уже видишь, что даже производитель как-то эту тему троллить пытается. По-разному. Все по-разному к этому относятся. Но, честно, я как бы статистику свою веду разную. У меня владельцев пока лидеры владельцы отечественного автопрома. При этом...
2: Да.
6: Они считаются, наверное, самыми такими прямо вот быстрыми водителями. Ну, то есть, да. Реально, прям я больше всего гонок наблюдаю именно от них.
2: Ну да, да. Знаменитые приоры,
6: что-то. Да, да, да. Заниженные тазы, чаще всего встречающиеся с нелегально установленной оптикой, либо там внесениями в конструктивные особенности автомобиля. Ну и многим-многим другим. Я не говорю, что все такие, но по моей статистике, пока вот по стране в целом поколесив, я вижу чаще именно таких. Но, честно скажу, южный стиль вождения — это одно. Достаточно спокойный, я вам честно отвечу. Я был в Сибири, в командировке. Ага. Вот там люди водят некоторые очень агрессивно. Прям реально на дорогах, не дай бог ты там где-то что-то медленно тащишься, тебя оборут, обматерят все. Ну, вот это прям трэш какой-то. Я сам как бы живу в Урале, ну, на уральской земле. Тут тоже как бы за словечком-то в карман не лезут, жестко могут приложить. Ага. А там... Просто что-то страшное творилось. Хотел сказать, ребята, спокойней, пожалуйста. Спасибо. Ну все, я так понимаю, время у нас вышло.
2: Да.
6: Да, поэтому благодарим наших радиослушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Да, напоминаю, друзья, что мы общаемся с Александром каждое буднее утро в 9.15 и в 13.15 и в 19.15. Вы слышите повтор рубрики «Встречка», а также на сайте valgradfm.ru в разделе «Архив» можно послушать «Встречку» и даже ее скачать 24/7.
5: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». Всего каких-то 4-5 секунд нужно потратить на то, чтобы услышать этот звук сегодня. Ну и дальше просто забрать подарок, и все. В принципе, можно уже звонить 39-105. У нас есть возможность поиграть. Напоминаем, что есть и подарок за победу на этой неделе, как и на прошлой. Мы разыгрываем от нашего спонсора Passion Яна Вазген Татосовича, значит, пригласить на двоих в «Мир пауков». Это выставка, которая стартовала уже... Кстати,
2: 17 июля, да, в ТРК 7 звезд вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Авторская экскурсия от профессионального кипера. То есть, друзья, вам просто покажут, вы такие: о, куча насекомых, вау. Про всех хорошенечко расскажут, очень интересно. Много с собой унесете обратно. Я имею в виду интересных фактов, естественно.
1: Да. А у кого забирать нельзя?
2: Напомню, возрастная категория 0+, поэтому можно брать даже самых-самых-самых младшеньких.
1: Алло, кто на связи с нами? Привет.
3: Алло.
1: Да-да-да, кто это?
3: Здравствуйте.
1: Да-да-да, привет.
2: Как зовут тебя?
3: Павел.
1: Павел, Паш, что ты куда едешь, или идешь, или стоишь?
3: Стою, жду.
1: Ага, стоишь, ждешь кого?
3: Тёща любимая в больницу влез.
2: Тёща
1: любимая.
2: Так, супер.
1: Хорошо,
2: какой ты еще примерный зять.
1: Примерный
2: получается.
1: Зять, да.
2: Так, значит, чтобы ты знал, что ответить на вопрос, что с тебя взять, вот надо же выиграть пригласительные, как минимум, да? Конечно, тещенька удивится, когда ты ее пригласишь
1: на выставку пауков,
2: но тем не менее.
3: Дитя свожу.
2: Вот, кайф. Павел, ну смотри, задача простая. Правила у нас максимально элементарные. Мы сейчас включим тебе... Ты, кстати, рядом с радиоприемником?
3: Да.
2: Вот, мы тебе включим в твой радиоприемник некий звук. Тебе надо догадаться, что это.
1: Да.
2: Откуда это, может быть, кто автор.
1: Да, мы уже слышим непосредственно легкое эхо. Можешь сделать погромче приемник, потом, правда, убери его обратно, чтобы он нам не мешал общаться. И прямо сейчас скажи, пожалуйста, откуда этот звук. Погнали.
2: Ну, звук из прошлого, это очевидно.
1: Очевидно.
3: Nokia. Мобильный телефон.
1: А какой именно?
3: 3110.
1: Ну или 3310, да, по-моему, точно, вот это точно.
3: 3310, да.
1: Да, хорошо, у тебя был такой?
2: Так, ну что, поздравляем тебя.
3: Был.
1: И было бы неплохо, если бы сейчас тоже был, потому что это неубиваемые аппараты, по крайней мере, до этого времени.
2: Ну, и интернет сейчас тоже особо не нужен, да?
1: Да, как бы, зачем? Звонилка, которая иногда и не звонит. Ладно, прямо сейчас мы хотим отметить победу, но лучше, чтобы это был только ты, а не мы, ведь ты победил. Скажи, пожалуйста, максимально громко название нашего утреннего шоу 3-4, да и все.
3: 3-4.
1: Принято.

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

«Авангард» на парковке «Мармелад». Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, друзья, здесь тут, понимаешь ли, концовка третьего часа. Помните знаменитый слоган компании «Сникерс»? «Ты не ты, когда голоден».
3: Не был. Тормозни, Сникерс, не.
2: Да, было такое. Но, короче, сейчас же у нас эпоха нейросетей, и вот они прикольно переосмыслили эту тему.
3: Да.
2: И подумали, что было бы неплохо и слоган поменять. Короче, показан ролик, очень забавный, смешной, на котором прощаются с хорошим человеком. И кто-то из его близких читает, соответственно, какой-то текст.
3: Да, речь прощальная.
2: Прощальная, да. Значит, ну и, соответственно, в какой-то момент зачитывает вот какую фразу. Хотите сделать речь более печальной или добавить удачную шутку, чтобы разрядить обстановку? Вот. Ты и когда голоден, подошел человечек и спас ситуацию, передав маленькую шоколадочку человечку. Вот, друзья, короче, да, будьте аккуратнее с этими текстами, потому что мы знаем, что это не просто смешно и забавно, это не просто ролик. Уже в жизни случались не раз такие
3: даже
2: казусы.
3: Даже на высоком политическом уровне.
2: Да, в высоком политическом уровне, да, такое уже было, мы уже об этом говорили, поэтому аккуратнее, пожалуйста, с ИИшкой.
3: Не, ну в конце концов, если нету сил, времени и мозгов, ну, для того, чтобы писать свои собственные речи,
2: да,
3: придумывать, то тогда хотя бы сходите на курсы скорочтения.
2: Да.
3: Вы будете читать чуть вперед, так сказать, по строчкам, да, кстати, глазами. Да. И, ну, поймете, так, это мы обходим стороной, это мы вслух не произносим.
2: Или женитесь на филологе и учителе русского языка и литературы, который будет вам писать любые тексты.
3: Нет, она не будет писать тебе любые тексты, она будет исправлять твои стрёмные.
2: А ну?
3: Ну, говорит, два... пошел переделывать.
2: Ну, может быть, так, да. Согласен.
3: Так, у меня есть тоже новость, так как у нас все еще лето. Угу.
2: Так.
3: Все еще лето.
2: Все еще лето.
3: А лето это что? Это же дачный сезон, правильно?
2: Это дачный сезон.
3: Дачи бывают, да, оказывается, разные.
2: Дачи бывают разные.
3: Не наши вот эти 6 соток, где ты стоишь в позе буквы П. Зю, я не знаю, у кого всех по-разному. У берегов Флориды появилась подводная дача для ученых. Значит, это автономная капсула Deep Vanguard, в которой можно жить несколько дней и работать, не поднимаясь на поверхность.
2: Что
3: станция
2: за,
3: закреплена.
2: Что куда только людей не тянет? Как, на какие вещи только не тратят деньги? Подводная дача, вы серьезно?
3: Ну, это же, наверное, федеральные деньги, так сказать.
2: Ну, понятно, да.
3: Станция закреплена на глубине 17 метров, оборудована всем необходимым, спальными местами, кухней, санузлом, кислород, электрическое и спутниковый интернет даже там.
2: Пожалуйста, получите.
3: Поступают через плавучий буй.
2: Плавучий буй, нормально.
3: Да.
2: Вот, теперь мы знаем,
3: чего не хватает нашему интернету.
2: Да.
3: Ни буя, да? Нет, поэтому и нет интернета.
2: Да.
3: В дальнейшем разработчики планируют создать целый комплекс из модулей, то есть такой своеобразный МКС, только на морском дне.
2: Угу. Ну,
3: типа, можно будет орать, да? Олеж!
2: Сколько?
3: Соль принеси.
2: Сколько дач можно купить на выделенные
3: прикинь,
2: федеральные
3: СНТ.
2: Деньги?
3: Вот это СНТ будет такое подобное.
2: Вот это СНТ-шечка, да.
3: Бикини-ботом.
2: Да.
3: Патрик!
2: Да, кстати, точно.
3: Вы готовы, дети?
2: Да, капитан. Впереди 4 часа утреннего шоу 3-4. Продолжим общаться и веселиться под лучшую музыку.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. По итогам новых миграционных рейдов из России выдворят 2 иностранцев. Проверки прошли в Волжском и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 5 человек за нарушение правил въезда на территорию страны привлекли к административной ответственности. Об этом пишет портал В1. Всего в ходе проверок в полицию были доставлены более 70 иностранцев. На руководителей предприятий, где работали нарушители, также составили административные протоколы за нарушение трудового законодательства и правил приема на работу иностранцев. В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном. В зоне отдыха проверили дно, также пляж взят под наблюдение спасателями. В заключении Роспотребнадзора сказано, что вода и песок опасности для здоровья отдыхающих не представляют. Как пишет КП «Волгоград», это 3-й пляж в Волгограде, который получил официальное разрешение на прием отдыхающих в городе. 2 других пляжа ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарепском. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, доброго тебе уже дня, можно так сказать. Хотя, на самом деле, пока еще утреннее шоу 3-4 продолжает радовать всех. В первую очередь, конечно же, нас, потому что у нас есть возможность говорить, друзья. Именно за любовь к говорению нас и взяли на работу. Любим еще и сниматься в видеороликах, соответственно, появляются тест-драйвы. ИП Стародубцев Алексей Юрьевич, сеть кофеен «Кофе Чист» на правах рекламы, предлагает нам ознакомиться с этой самой классной сетью, по крайней мере, по мнению многих людей, которых мы знаем, в том числе и работающих непосредственно в сети кофеен «Кофе Чист», куда, кстати, требуется постоянно определенное количество людей, поэтому обязательно добавляйтесь. Завтра к нам, говорят, они придут в гости, управляющие.
3: Да, поэтому можно будет скинуть эксклюзивное резюме прямо в наш мессенджер.
2: Да, если вы давно мечтали быть баристой или просто хотели работать там, где много вкусной еды и напитков, то, пожалуйста, обязательно обращайтесь в сеть кофеен «Кофе Чист».
3: Да, сеть кофеен, я напоминаю, обладает достаточно большой историей, уже 11 лет «Кофе Чист» радует всех гостей нашего города и всех горожан вкуснейшим кофе и нежными десертами. Кстати, теперь радует не только в Волгограде, но и за пределами нашего региона. Сеть постоянно расширяется. И вообще слово «эксклюзив», когда я употребляла, я это употребляла не просто так. Значит, смотрите, по эксклюзиву. Во-первых, там есть авторские сеты. Это два напитка в стакане, в одном стакане. Знаете, там есть такие две секции. Мы с Олегом вот оценили в прошлый раз. Значит, два напитка в одном стакане для тех, кто, во-первых, не может определиться, что он хочет попробовать, того или этого. Или для тех людей, которые любят, ну, что говорить, отхлебывать у кого-то из напарников вечно, ну, да, например, точно. У второй половины. Вот там, соответственно, у каждого своя трубочка, каждый полстаканчика. Так можно взять два стакана, попробовать четыре напитка, по факту. Вот. И есть еще, конечно же, из эксклюзивного коллекция полезные миксы, которые уже успел оценить на себе Олег. Это напитки с протеином и коллагеном для тех, кто всегда в форме или хочет не быть.
2: Да, протеиновый, прикольный такой, значит, коктейль. Это, получается, кофе и протеин. Угу. Вот, он назывался протеиновый латте, по-моему. Угу. Очень хорошо зашел. Ребята, во-первых, вкус кофе, который так прикольно оттеняется еще таким протеиновым коктейлем. Молоко, все дела. Короче, было...
3: Сходили очень... в качалочку, взяли, соответственно, пожалуйста, вам. Вот да. Не надо отдельно разоряться на кофе, отдельно разоряться на протеиновый коктейль, хотя да. Надо добирать белок и над чем-то, получается, жертвовать. Давайте без жертв. Да. Приходите в «Кофе Чист».
2: Да, прямо сейчас мы обязательно будем с вами слушать музыку, но чуть позже обязательно будет еще и прогноз погоды, рубрика «Живи с этим» с интересными фактами, сенсация с курьезами и конкурс «Нейрокод» с интересной загадкой внутри. Погнали, вы слушаете «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
13: Вниманию волгоградцев и гостей города! Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде на ближайшие сутки рассказывает Дина Косичкина.
2: Друзья, в Волгограде ясная погода. Что касается температуры воздуха на данный момент, то уже, ё-моё, плюс 30. Вот и все. А вот и все, Олег. Да. Хотел-то переждать, но не получится. Да. Да. Дует северо-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Днем до плюс 35, ночью плюс 23. Завтра, в пятницу, еще выше, еще жарче, еще круче. Снова ясная солнечная погода нас ожидает. При этом плюс 36 днем и плюс 24 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Народ» с Радиком на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Нейрокод». Прямо сейчас можно уже начинать звонить 39-105. У нас есть подарочек для вас. Хотим его отдать. Для этого нужно дозвониться. И, соответственно, отгадать загадку, которая в видео такой и песни будет звучать в эфире. Спонсором нашего конкурса «Нейрокод» является спортивный клуб «Ротор». Пригласительно на двоих. Билеты электронные. Прямо сейчас готовы вам отдать. Всем болельщикам напоминаем.
2: Да, друзья, всем добро пожаловать на матч. В ближайшую, собственно, дату он состоится. Дело за малым. Главное, чтобы вы что, правильно среагировали. Набирайте пока 39-101-101.5, а мы тем временем вам напомним о том, что...
1: 9 августа 2026 года, 18.30, «Ротор» на Волгоград-арене сыграет с футбольным клубом «Челябинск». Поэтому отложи все дела, приходи на стадион и поддержи любимый клуб. 0+, ограничений по возрасту нет. Звоните 39-105 в конкурс «Нейрокод». У нас есть загадочка. Такая так. Коротенькая, 15 секунд буквально будет песенка. Такое просто четверостишье. Надо отгадать, что загадано. Вот
2: да, загадка-то детская. Друзья.
1: Загадка детская, да.
2: Вам надо, наоборот, вот максимально прямолинейно, в общем-то, все выслушать и дать ответ. Потому да. что там как бы о чем поют. Вот такой ответ и, в общем-то, лежит на поверхности. Прислушайтесь и скорее отреагируйте, набрав нам 39-101.5.
1: Да, можно набрав 39-101.5, можно написав на наши
2: значит, мессенджеры. Макс или телегу 927-522-101.5.
1: Ну, давайте мы вам поставим, соответственно, эту песенку. Может,
2: там,
1: кто-то...
2: по ходу разберемся.
1: Да, разберемся. Либо дозвонитесь, либо напишите. Итак, внимание, 3, 2, 1, погнали.

0: стал.
1: Такая вот история, друзья. Итак, напоминаю еще раз.
2: Да, есть последний шанс либо дозвониться к нам прямо сейчас 39-101-5, чтобы дать правильный ответ, либо отправить правильную версию на 927-522-101-5 в телегу или Макс.
1: Да, слушаем, соответственно, дальше хорошую музыку, друзья. А вам напоминаем, что призы раздаются первым попавшим в наш эфир. Ну, давайте, ладно, возьмем все-таки трубку, хотя ответ уже прилетел к нам в мессенджер.
2: Кто на связи? Доброе утро. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Да-да, привет, приоритетный наш дозвонившийся человек. Как зовут тебя?
3: Алло.
1: Да-да, мы тебя слышим. Как зовут тебя?
3: Михаил.
1: Миш, что скажешь? Какой ответ?
3: Карандаш.
1: Ну, конечно же, конечно же. Поздравляем тебя с победой. Давай тогда все-таки отметим эту победу, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4!

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
10: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
11: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Настала пора озвучить интересные факты, друзья. Пока что будем озвучивать просто интересные факты. Когда-нибудь в конце нашего пути, когда мы будем вести последний эфир, такое может быть. Озвучим интересные факты друг про друга. Прямо сейчас, друзья, Дина Косичкина предлагает нам услышать вот что.
2: Так, ну, несмотря на то, что сейчас время каникул, так, все равно вытащим из нашей заначки интересных фактов слово «шпаргалка».
1: Так.
2: Откуда же оно произошло, как появилось? В научных кругах, в общем-то, не то чтобы есть прям конкретное мнение на этот счет, но слово «шпаргалка» стало широко употребляться где-то с 17 века. Предполагают, что за основу был взят корень «шпар» от «шпарить», ну, то бишь быстро, без запинки что-то произносить, вот такое.
1: Ага.
2: Но существует мнение, что слово происходит от, от санскритского «шоргале».
1: Угу.
2: «Шоргале». Секретный тайный документ.
1: Угу. Тайный документ.
2: Никто не хочет, чтобы о его шпаргалке все-таки знали, да? Поэтому хочется выйти сухим из воды, с пятеркой с экзамена и невероятно умным, талантливым студентом или школьником в глазах преподавателя.
1: Да, помнится, я сам делал шпаргалки. Мне очень нравились именно шпаргалки-бомбы. То есть те самые, которые ты пишешь один в один с листками, как на экзамене.
2: Угу.
1: Твоя задача достать вот прям его и в наглую сидеть. И делать вид, что ты
2: как будто готов.
1: Только что написал.
2: А.
1: Вот.
2: Я делала по-другому.
1: Ну-ка,
2: давай. У меня был способ следующий. Ну, так как мне отвратительно давались технические науки.
1: Ну, да-да.
2: Вот.
1: Ну, в принципе, нормально.
2: Теоремы и все остальное, доказательства, аксиомы. Но при этом технические науки были хороши тем, что у них не было много воды, да, а вопрос
1: все четко.
2: Ответ на вопрос на экзамене мог состоять там из трех формул. Ну,
1: да.
2: Вот, поэтому удобнее было делать шпаргалки. Так вот, обычно, значит, у меня был пенал,
1: так,
2: где лежало много прозрачных ручек. Эти прозрачные ручки я напихивала прям внутрь,
1: да,
2: где стояла паста. Прям внутрь. Самые короткие билеты, где серии 3 и формулы. Вот,
1: да,
2: так,
1: да,
2: как,
1: да,
2: раз. Ага. И ты, соответственно, такой держишь. Как будто просто из пенала достала ручку, ты не шуршишь листочками, ничем. И, соответственно, записываешь все, кладешь обратно, идешь сдавать билет. А там, где были вопросы, где прям напишите доказательства, там, не знаю, какой-то теоремы. В общем, эти билеты. Я брала двойные листочки, обычные в клеточку. От гелевой ручки, в которых закончились уже чернила, я выдавливала. Ну, то есть я прям писала, но там не было чернил, но было видно, что выдавлено. Писала ответ заранее. И потом просто такая, так, где конкретно этот вопрос? Достала нужный листочек, сижу, пишу. Но опять же, у меня нет с чего я списываю, да? Я просто обвожу.
1: Ё-моё.
2: То, что уже выдавила.
1: Слушай, прикольно. Ты как Ленин, блин, в тюрьме, который писал молоком.
2: А, да, он молоком писал.
1: Ты что, не знал это, что ли? Он писал тайные, значит, какие-то послания свои, значит, в книгах, которые ему переносили.
2: Угу.
1: Он там между строк, думала, на полях
2: декреты
1: писал, соответственно. У него была чернильница из хлеба,
2: угу,
1: молоко. Он, значит, писал молоком, и потом было видно этот текст после нагрева.
2: Ну, то свечечка, есть, да.
1: Да, все. Такая вот история. Хорошо, дальше идем. Смотрите, Древний Рим.
2: Так.
1: Отправляемся туда. Там наша любимая тема. На похороны знатных людей приглашали старшего клоуна из театра. Его назвали Архимим.
2: Так.
1: То есть есть мим, а есть Архимим. То есть архиважный человек. В процессии Архимим шел сразу за гробом. А его работа заключалась в имитации жестов и поведении покойного. И знаешь, что
2: то
1: я вспомнил?
2: Короче, пародист.
1: Эльнура пародист. Нугманова, который пародировал некого Олега Шарапова. Вот, я подумал,
2: и не выложил это видео.
1: Да, я подумал, что было бы неплохо. Для усиления эффекта актер мог облачаться в одежду покойного и надевать изображающую его маску. То есть максимально быть приближенным к человеку, который находится непосредственно уже.
2: Ну, я понимаю, помянули так помянули.
1: Да, в какой-то момент даже забыли, что там в гробу есть
2: мертвый человек. Почил.
1: Потому что, блин, так же классно этот Архимим, да, копировал. Да? По сути, да, пародисты высшего порядка, высшего уровня. Вот. Не знаю, зачем это было, но идея прикольная. Значит, дальше продолжаем жить с этим, друзья, и слушать хорошую музыку.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Засим раскланиваюсь перед вами. Вот такие обычно были в конце любых писем в 1800, наверное, каком-нибудь году. Завершение, не утреннего шоу, конечно, но какого-то письма, как я уже говорю, к какому-то, очень близкому другу или важному человеку. Вот, давайте так, мы тоже будем сейчас раскланиваться. Да, обычно мы вот так вот прям киваем головой и так красиво уходим.
3: Челом бьем
2: и так задним ходом.
3: В глубочайшем реверансе. Олега, правда, приходится как бы вот разгибать из него,
2: да,
3: потом
2: потому что согнувшись раз, не разогнусь никогда. У нас с вами финальная сенсация четвертого часа. И прямо сейчас давайте обсуждать интересные факты. Что-то есть, Витя?
3: Ну, конечно, интересная штучка. Давайте так. Оказывается, в Америке едят соленые огурцы.
2: Соленые огурцы едят в Америке.
3: Я думаю, какой-то чисто наш прикол СНГшный. На трассе в округе Пикауэй, в Огайо, попал в аварию грузовик, который перевозил соленые огурцы.
2: Так, казалось бы.
3: Водитель транспортного средства не пострадал, все нормально, если вдруг вы переживали. Но все произошедшее представители власти назвали нешуточной огуречной проблемой. Груз высыпался на дорогу, которую пришлось перекрывать, чтобы как можно быстрее убрать с проезжей части все огурцы. Естественно, из-за этого образовалась пробка из огурца.
2: Прикольно. Из огурцов. На самом деле, соленые огурцы, они же могут создать аварийную ситуацию, потому что они же скользкие.
3: Зато,
2: после того, как их по ним проедешь.
3: У кого похмелье, надо было срочно выезжать туда, как раз рассольчику.
2: Да,
3: немножко.
2: Интересно, знают ли они об этом народном рецепте. Значит, если говорить про еду, так частично про еду и про боль одновременно.
3: Да.
2: Вот, значит, у нас есть такая история. Ученые взяли группу людей и стали им жечь, соответственно, руки лазером. Такие проверять их болевые ощущения. Вот.
3: Одной на каком группе, этапе он заорет?
2: Одной группе стали давать конфетки острые с, значит, вот этим, знаешь, типа желатиновые таблеточки, конфеточки с перцем чили.
3: Так.
2: И вот те, кто, значит, кушал с добавлением перца вот этого самого конфетки, говорили, что боль притуплялась. Вот,
3: значит, потому что он отвлекался на другую боль.
2: Благодаря острому во рту. То есть дело в том, что, значит, эта острая пища как натуральный обезбол работает, оказывается. Хотя, как по мне кажется, что одна боль просто...
3: клин-клином, да?
2: Да, одна боль... Значит, смотрите, если вдруг чувствуете, что что-то болит. Например, вот у меня спина болела.
3: Халапеньо, давайте, закидываемся.
2: Да, просто взял горчички. Прям такой, знаете, хороший такой, да. Значит, навернул, и такое ощущение, что да, ты плачешь. Да, понятное дело, что тебе больно.
3: Но не от боли.
2: Но не от боли в спине. Короче, попробуйте этот лайфхак. Может, действительно сработает. Ну, по крайней мере, я помню, что у меня такая была история, когда мне спрашивали, что у тебя там болит, там, нога? Вот. И, соответственно, на пальце делают крапиву. Или на руке. Вот здесь, знаешь, такое. Я такое, знаешь, ощущение такое, что я действительно с болью в ноге распрощался одновременно, приобретя новую боль.
3: И с другом.
2: Вот. Опять же, можно еще приобрести душевную боль, да? Чувствуете, что сломали руку? Пусть вас бросит кто-то. Включите песни Глызина и будете плакать, но по другой теме, да? Короче, мы прощаемся с вами, друзья. Бросаем вас, но...
3: Вечер в Соренто.
2: Да,
3: но утреннее шоу 3-4 в Волгограде уже завтра.
2: Да, в 7 утра мы снова здесь. Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет «Коммерсант». Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. По итогам новых миграционных рейдов из России выдворят 2 иностранцев. Проверки прошли в Волжском и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 5 человек за нарушение правил въезда на территорию страны привлекли к административной ответственности. Об этом пишет портал V1. Всего в ходе проверок в полицию были доставлены более 70 иностранцев. На руководителей предприятий, где работали нарушители, также составили административные протоколы за нарушение трудового законодательства и правил приема на работу иностранцев. В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном. В зоне отдыха проверили дно, также пляж взят под наблюдение спасателями. В заключении Роспотребнадзора сказано, что вода и песок опасности для здоровья отдыхающих не представляют. Как пишет КП «Волгоград», это 3-й пляж в Волгограде, который получил официальное разрешение на прием отдыхающих в городе. 2 других пляжа ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарепском. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Картинка идеальной жизни» из «Beautiful Places». Штука, конечно, вдохновляющая. Правда, в жизни вместо идеального пляжа чаще ждет диван и пачка чипсов. Но мечта от этого хуже не становится. Главное — уметь находить кайф там, где находишься прямо здесь и сейчас. Тиесто и Брайан Грейс на 101.5. И раз уж я сказал про «здесь и сейчас», всем салют, друзья мои, кто на связи. Чем больше, тем лучше, говорится, четверг, 6 августа. Ну что, финишная прямая рабочая неделя уже отчетливо видна на горизонте. Встряхиваемся, улыбаемся, это очень важно, и держим правильный ритм, но на волнах Муграт FM он всегда правильный. Ашер, Лил Джон и Людакрис, тот самый трек под названием «Yeah», совсем скоро. Чуть ранее «Гриффины каскады» и «Махет». И начнем всю музыкальную вакханалию после паузы с трека «Die For Me» исполнит Зейн. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью до плюс 23.
1: Реклама.

Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Попытки сыграть душевную мелодию на порванных струнах обычно заканчиваются одинаково тишиной и легким недоумением. История в Broken Strings как раз вот про этот момент, когда вместо гармонии получается только акустический хаос, ну а восстанавливать уже просто нечего. И да, единственный выход — это отложить сломанный инструмент в сторону и не мучить ни себя, ни соседей. Broken Strings в середине часа, ну а мы с вами летим вперед, друзья мои, по четвергу. Кэлвин Харрис и Джази, Satisfy, еще Jonas Blue, новиночка и Girl через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеин Coffee Cheese.
9: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеин Coffee Cheese. Подарите себе идеальное утро. Coffee Cheese всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Написать простое «привет» — это же целый ритуал, да? Сидишь, гипнотизируешь экран, переставляешь смайлики и думаешь, а не слишком ли навязчиво? А вдруг человек вообще занят? Вот в «Hello» как раз-таки про этот самый тупик, когда обычное слово превращается в задачу высшей математики. Хотя по факту отправляешь и забываешь, и мир от этого точно не рушится. Минимум на 101.5. Ну а далее, друзья мои, переместимся с вами в 2002 год. Послушаем группу Sugar Babes и их визитную карточку под названием Stranger. Делай громче.
1: Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Твое время.
4: 12 часов.
2: Реклама.
5: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
7: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
8: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
9: Информационный конвейер.
10: Здравствуйте. Жители Волгоградской области предупредили об экстремальной жаре. По данным РСЧС региона, в ближайшие трое суток возможен подъем дневных температур до плюс 40 и плюс 42 градусов. Жители региона призывают помнить об осторожности и внимательно относиться к своему самочувствию. Жара спадет только к вечеру субботы, пока в регионе установилась малооблачная и жаркая погода без дождей. Ближайшие осадки возможны только в начале следующей недели. Мэрия Волгограда сообщила об открытии новых пунктов пополнения транспортной карты «Волна». В 7 районах появились дополнительные 13 точек. Все их адреса публикуют новости Волгограда. Все пункты пополнения расположены на базе фотосалонов или салонов полиграфии. Всего в городе на данный момент работают около 80 точек, где жители Волгограда могут пополнить баланс транспортной карты. Спасатели показали кадры эвакуации пилотов самолета «Цесна», которые искали в Приангарье с 3 августа. Летчики эвакуированы в Бодайбо. Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело. Свое расследование будет вести Росавиация. Об этом ведомство официально сообщило в соцсетях. На взлетной полосе в Бодайбо спасенных летчиков встречали медики. Один из пилотов рассказал, что с момента аварии они ничего не ели. Ранее в МЧС сообщили, что экипаж сумел самостоятельно собрать передатчик после аварии, чтобы сообщить координаты для эвакуации. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. Среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуют включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки необходимы ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного роста и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать некие новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении необходимо развиваться. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
9: Информационный конвейер.
7: Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: А искрит там, где вообще не должно было. Смотришь на человека и думаешь, мы же абсолютно разные, о чем вообще разговор. А потом раз и заработало это самое непонятное притяжение, как вот в треке «Магнетик». И вот ты сидишь и разгребаешь последствия собственных импульсивных решений. С другой стороны, хоть будет что вспомнить, да, ведь в жизни надо попробовать, ну, может быть, не все, но большую часть точно. Норвежское трио Бауса в этом точно знают толк. А еще я уверен, что Волгоград FM также притягивает своих слушателей, как магнит за уши. Ну, не в прямом смысле это слово, конечно, фигурально выражаясь. Ну, а мы и рады, что уж тут скрывать. Вместе-то веселее. Впереди у нас Том Грегори, Glow in the Dark. Также появятся градусы на ресницах. Ну, и на закусочку Two Colors про безумный мир Mad World. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Enjoy EVO» с онлайн-сервисами «Яндекс Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
6: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова, 73. 20-08-28.
7: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 23.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: А ведь они правы, друзья мои. Строить грандиозные планы на будущее всегда приятнее, чем разбираться с бардаком в настоящем. Next Summer на 101.5 про ту самую ловушку, когда кажется, что идеальное время для счастья или перемен наступит где-то там, потом, в следующей серии. А по факту это просто отмазка, чтобы не принимать решения сегодня. Вот и все. Хотя вовремя сбежать от иллюзий тоже полезный навык. Я же, в свою очередь, предлагаю сбежать в следующие полчаса. Крэш Адамс, New Heart на горизонте, Боб Синклер и Киеза на подхвате, а еще Джон Саммит, Shades of Blue раньше всех.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
11: Утро начинается правильно.

0: когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Temper City считают, что быть чересчур осознанным – сомнительное удовольствие. Вместо того, чтобы просто наслаждаться моментом и жизнью, сидишь и раскладываешь собственные чувства на молекулы. Трек под названием Self-Aware как раз про этот внутренний занудный голос, который мешает радоваться и заранее спойлерит финал любой истории. Я вот, друзья мои, тоже хочу кое-что проспойлерить, то, что будет в финале. Летим в 2004 год. Послушаем невероятный трек Hit My Heart от проекта Benaz Bros. Это будет круто.
1: Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
1: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
1: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа в 19.00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Массовые задержки рейсов начались в аэропорту Волгограда. К этой минуте статус «задерживаются» имеют не менее полутора десятков рейсов на вылет и прилет. Большинство самолетов – это рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме этого, два рейса по-прежнему не могут вылететь из Волгограда в Сочи. Задержки связаны со сбоями в расписании перевозчиков из-за ночных и утренних закрытий аэропортов в других регионах России. Минувшей ночью аэропорт Волгограда не закрывали, несмотря на действие режима беспилотной опасности. Волгоградцев предупредили об опасности купания в цветущем водоеме. Это может быть чревато кишечными инфекциями, аллергией и даже отравлениями. В последнем случае воду, в которой много цветущих водорослей, нельзя пить и животным. Кроме того, в мутной воде от водорослей можно не заметить камни либо острые предметы и получить травму, пишет «Высота 102». В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Доминик Файк на 101.5, который, кстати, записывал эту песню, будучи под домашним арестом и выглядывая в окно в ожидании стражи порядка, вместо этого ждет звонка от девушки. И, судя по всему, дозвониться ей сложнее, чем найти в навигаторе то самое оригинальное место в открытом космосе, куда он ее, собственно говоря, и зовет. Видимо, в те времена даже интернет был плохой, но зато у нас фантазия отличная. «Baby Doll» называется композиция. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Четверг, 6 августа. Впереди у нас группа «Моя Мишель». Побываем на «Малиновой луне». Чуть ранее на «Буи Мане», «Slow Down» и на закусочку «Бруно Марс», «I Just Know» через пару минут.
1: Алексей Карпов на «Волгоград FM».
2: Реклама.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
12: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 23.
3: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, привет-привет. Будем сейчас разговаривать и звоните в прямой эфир. Говорим мы об автомобилях. Конкретные машины обсуждаем, автомобильные вопросы, которые актуальны для автомобилистов. С удовольствием с вами поболтаем. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Безопасность превыше всего.
3: Вот ты сказал про безопасность, там, пока дозваниваются. Увидел сегодня там одна чувиха, там, пародируя какую-то в Москве. Значит, пародирую какую-то там автоблогершу или автоблогера, она решила погонять по Москве без номеров, потому что, говорит, слишком много, значит, она штрафов платит, гаишники, соответственно, пытались ее остановить, она давай там, значит, устраивать эту...
2: гонку.
3: Гонку, да, 22-летняя чувиха. Хорошо, лишили ее, значит, на полтора года водительских прав, то есть наказали нормально прям, плюс еще штраф выписали. Ну, она просто по приколу решила уезжать. Ну, что за вот это
2: слушай,
3: вот
2: ну, таких мода приколистов какая-то? Же, вот таких приколистов много, я по соцсетям же много всяких вижу. Например, людей, которые детей садят себе на коленочки, сразу предупреждаю, передоверение управления лицу, не имеющего прав для этого. Это серьезный штраф, несколько десятков тысяч рублей и лишение, и эвакуация транспортного средства. Ну, вот. Как бы это не просто так. Нельзя как бы садить за руль кого попало, во-первых. Во-вторых, это небезопасно. Любое столкновение может стать фатальным. И тут как бы детей двумя-то ремнями пристегиваешь, потому что запасных детей вот у меня конкретно нет.
3: Ну да, как бы.
2: Не знаю, может, у людей
3: даже при их наличии
2: есть,
3: ни одного даже.
2: Ты понимаешь, вот я никогда ребенка к себе на колени во время управления транспортным средством не сажал и сажать не собирался и не буду. И не рекомендую этого делать, потому что знаю, как это бывает. Ты что-то едешь там на расслабоне, а кто-то едет не на расслабоне. Бах, и все, и вы едете сразу либо в скорой помощи, в карету, либо плачете, ревете всю оставшуюся жизнь. Ну, в общем, как бы такая же история точно с покупками двухколесных транспортных средств, типа питбайков и так далее для малолетних катальщиков. Точно такая же тема с покупкой электротранспорта. Вот правда, задумайтесь, стоит ли оно того? Может быть, иной раз как бы проще либо остаться в стороне и не участвовать в этом, либо вообще об этом не думать. Примем звонки. 39-101.5 у нас прямой эфир. Если кто-то хочет задать вопрос автомобильный, либо про конкретную машину может поговорить, про свою рассказать, например, дозвоните прямо сейчас, мы ждем каждого.
3: Да, друзья, если что, вот мы видим, там пробивается звонок, один и тот же звонок, то приходит, то, значит, вылетает. Если что, со связью проблемы, остановитесь. Часто в движении у нас тут по городу бывает такое, что я когда еду, не могу просто говорить, просто все, вот, выключаю связь и все, останавливаюсь более-менее. Значит, 39-101.5, вот наш номер телефона, это прямой эфир, еще раз напомню. Кларксон возвращается вместе со своими пацанами. Вот ты, кстати, следил когда-нибудь за этой передачей Хаммонд Мэй и Кларксон?
2: Да, конечно. Очень ну, крутые чуваки. Гранд-тур, Топ-гир до этого. Это, конечно, все круто. Да, я прекрасно понимаю, что вот у таких шоу есть определенный бюджет. То есть наша же российская копия Топ-гира показала, что бюджет на самом деле решающий фактор имеет. Ага. Потому что там есть определенные условия, при которых ты делаешь реально, ну, не просто красивый, а просто офигенный продукт, уникальный. Кто на связи у нас? Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да, доброе утро.
4: Доброе утро. Александр, вопрос такой. Cherry Tiggo 4 Pro, вариатор жизни его, скажем так. Вот пробег 40, пока проблем нет, но отзывы
2: ну, читаю. Ну и не будет особо. Там главная проблема с вариатором, это как вот в той рекламе кипчение. То есть если вы кипятите, тогда ремонт идет к вам. Поэтому здесь помните основное. Буксовать долго нельзя, перегрев. И по полному приводу такая же история у многих кроссоверов. И по вариатору. Да вообще современные коробки любые кипятить просто фатальная ошибка является. Вот. Поэтому здесь, как бы, если он с ракет сейчас отходил, да, он еще походит какое-то время спокойно вообще абсолютно, он просто будет в дальнейшем там где-то в районе 100-150 тысяч пробега, он станет уже дороже в обслуживании. И в данном случае я бы не боялся, потому что стоимость автомата в обслуживании или в ремонте, стоимость робота, там другие проблемы просто, они примерно одинаковые все. То есть, да, есть вариаторы чуть подороже, есть автоматы подороже. Я вот людям пример привожу. Вот у меня, например, там есть коробка в семье, восьмиступенчатый Айсин. Я когда узнал, сколько она на входе стоит, если вот ты ее спалил. Но там уже как бы вопрос решается миллионом с лишним рублей. Так что говорить о том, что автомат, вариатор или робот, робот-то еще подешевле получается, так, между нами. Там мозги как бы стоят 1/5 часть от той коробки, которую можно приговорить вообще, ну, на современных автоматах японского производства. Поэтому, ну, смотрите сами, эксплуатировать аккуратно, менять почаще жидкости после 100 тысяч, да, я бы советовал. Но ну, говорить смотрите, о том, что это супер ненадежный стал.
4: Ну, вот 40 тысяч я поменял по ТО, все поменял. Ну, вообще, некоторые говорят, 30 тысяч, типа, лучше сам меняй. Ну, вот как вот?
2: Машина пока гарантийная. Давайте гарантийная, так. Если да, у вас там, вот если у вас там что-то приговорится в период гарантии, это вообще не ваша проблема. Если только не доказано будет, что вы ее об стену не колотили, или там, я не знаю, намеренно просто вывели этот узел из строя. В данном случае производитель всегда идет на попятную, чтобы избежать фатальной статистики для себя. Поэтому бояться не надо, спокойно катаемся, гарантийный срок, а потом уже обслуживаем по сезонно. Я бы так сказал. Потому что обычно межсервисные пробеги с большими расстояниями, ну, то есть, если ты пробежал уже 100 и плюс тысяч километров, я советую людям делить пополам межсервис. Если у тебя прописано раз в 15 тысяч делать межсервисный пробег, делай раз в 7-8, хуже не будет точно.
4: А, вот, услышал. Все, спасибо.
2: Спасибо и вам, благодарю, да, удачи. А вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: это Dance & Feet на 101.5. Кстати, интересная деталь. Джо Джонас записывал эту песню во время съемок военной драмы, когда у него было много свободных дней. А текст, судя по всему, он посвятил жене актрисе, которая часто уезжает на съемки. И вот результат: ноги плачут по ней, а не по ритму. И каждая суббота без нее, ну, прям такое себе. Зато на съемочной площадке время прошло продуктивно. Ну, собственно, как у нас, друзья мои, впереди Ивы, Дэвид Гетта, Supernova Love, а еще Dua Lipa, Training Season. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: модный рэп человека с головой, идея красивая только в поэзии, наверное. На практике это обычно означает абсолютную потерю ориентации в пространстве и полную неспособность вспомнить, выключен ли дома утюг. Ну, потому что риск захлебнуться чужими драмами всегда высок, зато эмоции полный пакет, да, включая те, о которых никто не просил. Dive into me в эфире Волгоград FM, ну а в финале часа КДТК, а также Trap Mafia House. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Я больше не могу без окон.
3: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
4: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «Есмострой» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в «Макс» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
11: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акции, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Жители Волгограда жалуются на сбои мобильного интернета. В четверг в Центральном районе не работают сайты и приложения даже из так называемого «белого списка». Это приводит к проблемам с оплатой на кассах и невозможности вызвать такси. В районе железнодорожного вокзала горожане вынуждены помогать туристам в поисках банкоматов и нужных маршрутов транспорта, пишет КП «Волгоград». В администрации Волгоградской области изданию заявили, что никаких официальных ограничений в регионе либо в самом Волгограде не вводили. В Альпаково в волгоградском ЦПКО рассказали, как ухаживают за животными в жару. В вольерах установили летний душ, обитателей деревни чаще паят. А в вольерах кроликов поставили зонты, которые создают тень. В преддверии жары ламу, овец и альпак постригли. Это защищает животных от перегрева, а также позволяет отращивать шерсть лучшего качества, пишут новости Волгограда. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: формулировка «встретимся в темноте» звучит крайне загадочно, пока не вспомнить, что именно так начинается 90% несанкционированных визитов к холодильнику. Ну, в полумраке не нужно держать лицо, да, там все равны перед неизбежным. Главное, в процессе не задеть мизинцем угол дивана. Ой, это прям очень больно, друзья мои. Надеюсь, что вы не заденете. Ave, meet me in the dark. В начале часа, но я напоминаю, это Волгоград FM. Кстати, слушать нас можно еще и онлайн на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Ну, так, напоминаю, на всякий случай. А впереди у нас Тима Белорусских с новиночкой «Мысли». Чуть ранее здесь Benson Boone, «Sorry, I'm here for someone else». И на закуску «Айова» тоже с новинкой под названием «Мы не пропусти».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +36, ночью +23.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: кофе Blood Running на 101.5 про ту самую ниточку, которая не дает превратиться в робота среди бесконечных переездов. Пара теплых слов с того конца провода, и бензин в баке снова откуда-то появляется. Это Рэй Делтон в середине часа с крутой новиночкой. Топливо заправлено, мотор работает идеально, значит, катим далее. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизаре, а также Эд Ширан, Азизам. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сада.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Иногда проще признать, что дуэт не сложился, чем делать вид, будто фальшивые ноты — это задумка автора. Момент, когда все струны порваны, а продолжение игры больше напоминает пытку для ушей, нежели романтический союз. Выход тут только один. Аккуратно положить смычок куда-нибудь подальше, сделать вид, что все так и задумывалось, и по-тихому сбежать за кулисы. Зато теперь можно не изображать из себя великого музыканта. Алан Уокер, Изабелла Мелкмен. Под занавес часа Broken Strings. Ну а в финале Тим Импала и Джейни с новинкой Дракула. А еще Intelligency. Август. Как раз постать месяцу.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Количество задержанных рейсов в аэропорту Волгограда выросло до 20. Большая часть самолетов опаздывает на прилет. Задержки составляют от часа до двух. Сбои в расписании на вылет более существенные. Дольше всего вылета в Сочи ждут пассажиры, которые должны были отправиться на курорт еще вечером в среду. Как рассказали очевидцы высоте 102, в терминале очень много пассажиров. На расписание полетов в Волгограде сегодня повлияли закрытие аэропортов и планы ковер, которые были объявлены в других российских регионах. Жителям Волгоградской области напомнили, как пережить экстремальную жару. В дневные часы спасатели и врачи советуют избегать нахождения на улице. Также в течение дня лучше увеличить потребление прохладной воды. На улице обязательно нужно носить головные уборы и солнцезащитные очки. По возможности пережидать жару советуют в помещениях с кондиционерами либо хотя бы с вентиляторами. Понижение температуры в регионе синоптики ждут с началом следующей недели. После плюс 40 столбики термометров опустятся до плюс 28. Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хлопок двери обычно планируется как грандиозный финал, который должен разбить сердце вдребезги. Но время идет, а оказывается, что без чужих капризов и вечных претензий жить стало даже как-то подозрительно легко и приятненько. Ever since you left me. В начале часа от Фрэнка Монтаны и Макси Би. Да, биты отправлены в архив. Ну, а наше движение по эфиру продолжается прямо сейчас. Друзья мои, сегодня четверг, 6 августа, напоминаю. Аблон Рокстон, Вертиго, прямо по курсу. Чуть ранее здесь Билли Айлиш с классной балладой Birds of a Feather. И на закусочку Big Step Lucky Post Malone Cold буквально через одну минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти! «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
8: ООО «Мори-синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер южный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью плюс 23.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: внезапный привал на пути к осознанности. Это когда от бесконечной ковырялки в себе, скажем так, начинает закипать мозг. Трек под названием Self-Aware про тот самый момент, когда рефлексия подходит до терминальной стадии, а все собственные тараканы в голове уже даже поименованы и рассажены по полкам. Вот казалось бы, живи и радуйся, да, но знать о себе абсолютно все оказывается, ну, знаете, утомительным занятием. Классный трек от Temper City, ну а впереди Кэлвин Харрис и Джази, Satisfy, а также прогулка по Манхэттену, Калита и Софи Такер. Делай громче.
1: Волгоград.
2: Реклама. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Ну что ж, законы притяжения отработали на отлично. Магнетизм Баусы затянул так, что логика и здравый смысл моментально сдали свои позиции. Но, знаете, когда два полюса схлестываются слишком сильно, короткое замыкание неизбежно. А вместе с ним летит и вся система навигации. И вот тут начинается самое интересное. Контроль потерян, компас показывает во все стороны сразу, ну а впереди сплошная неопределенность. Это я все к чему? Да к тому, что полная дезориентация от Роджерса Санчеса, трек Lost прямо сейчас.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В России после пикового сезона начали дешеветь авиабилеты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что авиакомпании снижают цены на перелеты в сентябре на ряде внутренних направлений. В среднем же в этом году стоимость перелетов, наоборот, выросла. Билеты подорожали от 6 до 18%. Данные приводит «Интерфакс». В Омске выясняют обстоятельства аварии, в которой автомобиль сбил 7 человек. Водитель «Лады Гранта» потерял управление и врезался в пешеходов, стоявших на островке безопасности. По информации ТАСС, у водителя перед аварией возникли проблемы с сердцем. Телеграм-каналы и паблики уже опубликовали видео с перекрестка, снятое камерами наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль не производил резких маневров, но сместился из своей полосы. В больнице 64-летний водитель «Лады» и 7 пешеходов. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской области из-за жары. Как пишут городские вести, до вечера 8 августа в Паласовке и нескольких других районах будет фиксироваться атмосферная засуха. Сухой и жаркий воздух наносит ущерб сельскому хозяйству, увеличивает риск природных пожаров и способствует высыханию пастбищ. Сегодня до 7 вечера на всей территории области действует предупреждение о жаре до плюс 42. Кроме того, до 15 часов 9 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Объявлены 4 и 5 класс горимости леса. В Волгоградской области стало меньше фальшивых 5-тысячных купюр. В течение второго квартала в регионе обнаружили 20 поддельных банкнот. 7 купюр были достоинством в 1000 рублей, 10 фальшивок были 5-тысячными, пишет КП «Волгоград» со ссылкой на региональное управление Банка России. Фальшивые 500 рублей и 2000 подделали в Волгоградской области впервые. Редкостью в регионе остаются поддельные монеты, добавили представители ЦБ. Удар молнии может привести к параличу и ухудшению слуха. Как рассказали эксперты газете «РУ», разряд, пришедший из атмосферы, не всегда может быть смертельным. К легким последствиям ударов молнии, например, относят поверхностные ожоги и дискомфорт в мышцах и суставах. Ухудшение слуха и зрения при этом, как правило, оказываются временными. К тяжелым последствиям ученые относят остановки сердца и дыхания, глубокие ожоги, а также нарушение работы мозга, которые могут приводить к потере памяти и параличам. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: впасть в легкую меланхолию после шумного веселья – стандартный сценарий для любого, кто пытался сбежать от проблем на танцпол. Идеально придает состояние, я имею в виду сам трек, когда эмоциональный заряд на нуле, а в голове крутится целый спектр грустных мыслей всех возможных оттенков. Это, знаете, как смотреть на мир через синее стекло. Вроде бы все то же самое, но градус драмы автоматически вырастает вдвое. Shades of Blue на 101.5 от Джона Саммита. Еще раз всем здравствуйте. Вечера доброго, как говорится. Градусы далее на ресницах. Чуть ранее здесь Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home, и на закусочку Jonas Blue Girl через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я больше не могу без окон.
3: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
7: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорей.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 39%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +36, ночью до +24.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: уверенности, что впереди ждет что-то абсолютно грандиозное. Главное в этом процессе – не уснуть прямо в зале ожидания и вовремя заметить, когда открылась нужная дверь. I'll be waiting. В середине часа впереди посмотрим на калифорнийские ночи вместе с группой Tokyo Hotel, а также DJ Godzi. Чуть ранее – Michiko.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
11: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
12: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Жизненные штормы имеют неприятное свойство налетать без предупреждения, и в такие моменты главное вспомнить, где лежит твой личный спасательный круг. Swim от BTS — отличная напоминалка о том, что даже когда вокруг штормит на все 12 баллов, достаточно просто продолжать двигаться вперед и не пускать воду внутрь. Собственно, свой заплыв на сегодня я в эфире заканчиваю. Наушники аккуратно откладываю в сторону, хотя ненадолго, позже их наденет Виктория Сотникова и продолжит эфир. Я же на этом моменте всем желаю крутейшего вечера. Отлично, настроение. Обнял, приподнял. До завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM
1: 101.5.
0: Твое время 17 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей — ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. 2 женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбитых и стекла в нескольких многоквартирных домах. Повреждены личные автомобили. Около 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда сегодня. Вылетов ждут и пассажиры, вынужденно оказавшиеся в Волгограде на пути в Сочи. Их вылет задерживается на 15-17 часов, сообщает онлайн-табло аэропорта. Задержан вылет практически всех рейсов из Волгограда в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск на время от получаса до 4 часов. Пассажиры рейсов Челябинск-Сочи и Екатеринбург-Сочи провели в Волгограде всю ночь и половину сегодняшнего дня. При этом воздушное пространство над Волгоградом не закрывали, ограничения вводили в других городах. По расписанию вылетела «Победа» в Москву и уральские авиалинии в Анталью, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Предприниматели Волгоградской области начали активно выставлять на продажу ПВЗ, пункты выдачи заказов Wildberries. По данным популярных сервисов объявлений, в Волгограде и Волжском продается около 10 ПВЗ. Стоимость варьируется от 200 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от расположения, площади и финансовых показателей пункта, пишет блокнот Волгограда. Похожая ситуация и в других регионах России. По данным газеты «Коммерсант», в начале августа на продажу было выставлено более 9 тысяч пунктов выдачи Wildberries в стране. Эксперты связывают это со снижением доходности бизнеса, перебоями в логистике из-за ограничения работы складов из-за атак дронов. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Организаторы интервидения опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения в этой стране пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Накануне появилась информация о том, что изначально запланированная площадка в Эр-Рияде может оказаться не готова к проведению вокального конкурса, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: очень сильно растанцевались, раскачались. Если нет, то берегитесь. Мы с вами врываемся в этот вечерний эфир с Тиесто и Брианна Грейс. А песня-то называлась Beautiful Places. Прекрасная песня с прекрасным названием. А в студии я, Виктория Сотникова, здесь с вами на ближайшие два часа, чтобы помочь вам немножечко, может быть, немножечко зарядиться, может быть, расслабиться, может быть, переключиться, может быть, просто, ну, а почему бы и нет, да? Мы с вами тут с прекрасным плейлистом каждый вечер, да, по будням встречаемся, и я вас обрадую, остается только один рабочий день до выходных. Но если вдруг у вас еще есть рабочие дни, то я немножечко вам сочувствую, а может быть и нет, может вы отдыхали вот сейчас, буквально сегодня, вчера, завтра, кто знает, и, а может быть вы вообще в отпуске, тогда вам все завидуют вдвойне. Ладно, немножечко, да, все-таки пойдем заниматься тем, что нам нужно, а это значит прерываться для того, чтобы послушать хорошие песни, и вот уже ждут нас Софи, The Giants, KDDK, и через пару минут Южель, Имаил Энджел и Ультра Нате с композицией Moving to the Sun, так что никуда не переключаемся.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101.5.
3: Реклама. Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии, новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая, а также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 2385.
5: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
11: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
12: Агат. Покупай выгодно. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
14: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 39%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: зарядились от Disco Line, кстати, наши композиции No Broke Boys. И, кстати, если, да, вот не отходите далеко от тематики какой-то борьбы, но сейчас же в офисах в такую жару всегда есть вот эти войны за кондиционер. Мы включаем, нет, мы выключаем, нам холодно, нам жарко, мы не можем работать в этой температуре, а мы не можем в этой. И это, знаете, как свет включить побольше или поменьше. Одни любят так, другие сяк. И вот такая жара, когда на улице, да, стоит, как сегодня, вот отлично подошел бы сегодняшний праздник, день грибного дождя. Ну, в целом, день любого дождя подошел бы сегодня. Многие люди, я уверена, были бы счастливы, особенно те, у кого нет какой-то охлаждающей, да, системы, никаких даже вентиляторов нет, и они не могут открыть окно, потому что там оттуда просто кипяток на них идет. Но с закрытым окном тоже душно и жарко. И вот это невыносимое состояние. Но, кстати, не знаю, я отношусь к людям, которые спокойные, вот без кондиционеров сидят, потому что я под ними дико мерзну и потом начинаю болеть. Вот. Я лучше иногда в жаре посуществую. Но тоже, опять же, это все дико индивидуально. А когда вас много, то тут приходится искать компромиссы. Кому-то кофточку надевать, а кому-то кофточку снимать. Так, ну ладно, мы-то с вами, кстати, компромиссов не ищем. У нас прекрасная музыка, которая нравится абсолютно всем. И будем радоваться впереди Two Colors. Alan Walker, Isabella Melkman. И через пару минут Hurts и Purple Disco Machine с композицией Wonderful Life. Так что не переключаемся и никуда не уходим.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
8: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой...

0: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
1: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
2: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеин «Кофе Чиз».
3: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеин «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: же, как и Another и 54 Ultra, я разговариваю здесь с вами, а они поют Talk to You. Так, значит, новость у меня есть одна, и мне очень интересно было бы, да, если бы вы могли мне рассказать свое мнение, можете написать сообщение в наши социальные сети. Значит, смотрите, какая ситуация. В аргентинском порту на рыболовное судно забрался морской лев. Он прям проник, он не просто, да, забрался на судно, он проник в каюту, улегся на кровать и спокойно заснул. И рыбаки обнаружили нового члена экипажа совершенно случайно, когда тот, не поверите, что он делал, он просто слишком громко начал храпеть. Вот ваши ощущения, да? Вот вы просыпаетесь, и тут на соседней кровати с вами лежит морской лев. Ну а почему бы и нет, да? Вот он же, может быть, он в прошлой душе был рыбак, да? Потому что, ну а как он еще, да, додуматься, догадаться, пройти и вот устроиться уютно, поспать на кроватке? Ну это же просто невероятно. Ну это же явно безобидное существо. И они же все меня умиляют. Все эти видео с морскими львами, они очень смешные. Поэтому, я думаю, там посмеялись от души все рыбаки. Ну и, кстати, воспоминания очень классные с работы. Да, ведь ты обычно когда уставший, у тебя одеяние, сурка, все одно и то же. А тут раз, и вот такой особенный день. Ну, ладно, еще с вами нам особенно настроение задает музыка, поэтому мы пойдем дальше. Сейчас будем слушать впереди Денис Фёрст, Резников и Аф. А еще через пару минут Феликс Джайн и Софилис Бекстер споют песню, которая называется «Ready for your love». Поэтому остаемся на волне 101.5 FM.
1: Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
3: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
4: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Инжи Эва» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра»
5: от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова, 73 20 08 28.
6: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» с комплектацией «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
11: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативы по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологическом факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две электрички развезут футбольных болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа. Дополнительные рейсы назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22.03. С нижней платформы Мамаева-Кургана в 22.10. Прибудет на станцию Шпалопропитка в 22.16. Второй электропоезд отправится со станции Волгоград-1 в 21.13. С верхней платформы Мамаева-Кургана в 21.19. Волжская электричка прибудет в 22.04. Напомню, «Ротор» сыграет в этот день с Челябинском. Начало матча в воскресенье на Волгоград-арене в 18.30. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебои в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и оператором связи. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс только что исполняли для нас композицию «Bizarre». И мы с вами уже встречаемся, не поверите, в 7:00. Один час пролетел, еще один остается. И здесь в студии я, Виктория Сотникова. Все так же каждый вечер по будням, да, с 5 до 7 мы тут с вами болтаем, слушаем музыку, заряжаемся хорошим настроением. Возможно, отвлекаемся от работы, возможно, наоборот, настраиваемся на работу. Вообще, в целом, сейчас настолько разные, да, вот жизненные ритмы у всех, столько всего разных, да, и удаленных работ, и неудаленных, и утренние, дневные, и полнодневные, и ночные, и суточные, и там еще какие-то моменты, так что, а кто-то вообще, может быть, кайфует и ничего не делает, вот, поэтому все мы разные, но все мы встречаемся здесь и наслаждаемся классным плейлистом. Вот, например, сейчас впереди нас уже ждут Дэвид Гетта и Сиэ, Тедди Свимс, и буквально вот сейчас начнут играть Аллы Кокалец, композиция «Dive into me», поэтому никуда не уходите, пару минут, и все. И вы уже можете танцевать, подпевать и делать все, что захотите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
14: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».
2: Овны, преобладают влияние позитивных тенденций, и, несмотря на все трудности и преграды, вы добиваетесь своего. Тельцы, чем бы вы ни занимались, будьте осторожны. Вероятность досадных оплошностей, которые потянут за собой вереницу проблем, сегодня высока. Близнецы, день неоднозначный, но все же преобладает влияние позитивных тенденций, и неудачи, к сожалению, тоже возможны. Раки, очень плодотворный день, который обещает вам удачу и прогресс во многих делах. Львы, вы не можете похвастаться уравновешенностью и хладнокровием. Достаточно любого пустяка, чтобы вывести вас из себя. Девы, начинается день не самым лучшим образом, вы огорчаетесь из-за мелких неприятностей. Весы, у вас неоднозначный день, кажется, что все должно получаться хорошо, а вот почему-то не получается. Скорпионы, ищите новое, вот что советуют вам звезды. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы использовать наконец-то те возможности, на которые вы раньше лишь искоса посматривали. Стрельцы, неблагоприятен эмоциональный фон этого дня, поэтому вам так трудно сохранять спокойствие, если что-то идет не так. Козероги, деловых предложений поступает много, но не все они так хороши, как кажется на первый взгляд. Водолей, легкий, удачный день, когда вам достаточно просто быть собой и вести себя непринужденно. И рыбы, вы проявляете гибкость в общении, дипломатичность и находчивость. Очень своевременно, иначе конфликтов едва ли удалось бы избежать. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: белорусский, который, да, недавно прям порадовал нас со своей новинкой, которая называется «Мысли», играл только что. И сейчас в целом очень много и киноновинок. Вообще, в целом, год богат, да, на разные премьеры, которые все очень сильно ждали. И знаете, что меня еще удивляет? Это насколько много, да, повторяются где-то актеры, да, каст так или иначе на какой-то процент совпадает. И в целом, есть же фильмы, про которые очень много говорят, есть фильмы, про которые не очень много говорят, да. Например, если вдруг вы любите ужастики, то вот буквально, да, на днях вышел финальный трейлер фильма «Астрал 6», да, это целая серия фильмов, но, если честно, я уже запуталась во всей этой истории, что-то выпало из головы, но вдруг, да, вы прямо сильно любите это, и почему бы и нет. Плюс сейчас вон очень много еще мемов про «Одиссею» ходит, весь интернет просто полон самыми разными, да, шутками, какими-то моментами и так далее. Я вот чисто из-за них уже хочу посмотреть, что же там такое. И, например, даже «Колобок», который вышел буквально вчера, или тоже на этой неделе он вышел, там и про Гарика Харламова уже куча разных приколов ходит в интернете. Поэтому выбирайте по вкусу, да, очень-очень большой выбор, очень много разного разнообразия, а сколько всего еще в интернете. Так что, ну, можно делать все, что хотите. Ну, а насчет разнообразия, кстати, да, по музыке. Впереди нас ждет Альфа и Манучау, Айс Гергерт и Зиверт, и через пару минут Шузыка в спорт с композицией Only You. Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM
2: 101,5.
3: Реклама.
4: Куда идем на выходной? На день рождения Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
7: Да я не новую. Я «Богат РФ пробег» с пробегом взял.
6: Там выбор, что глаза разбегаются.
7: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Богат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Богат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
12: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: же как Боб Синклер и Кайза, я не могу дождаться каждого нашего вечернего эфира с вами, уже не могу дождаться нашего завтрашнего эфира. Вот, ну а песня называлась «I Can Wait». И, кстати, к сожалению, все, мы подходим к концу этого часа, заканчивается этот вечер, заканчивается наше с вами время, которое мы проводим вместе, и нам теперь пора прощаться, но я оставляю вас, да, на хороший плейлист, я оставляю вас в хорошем настроении, и если что-то, да, у вас есть что сказать, вы можете всегда нам это написать. У нас есть очень много разных, да, социальных сетей, в которые, кстати, обязательно вам нужно заходить, потому что там столько всего интересного, столько всего полезного, и даже всякие подарочки и сюрпризы вам там, да, прилетают, мелькают. Поэтому не забываем, да, ВКонтакте, Макс и Телеграм. Так, ну все, уходим, значит, мы с вами слушать Еву Симмонс, Сидни Самсон, Темпер Сити. Через пару минут The Second Voice с композицией Let Me Be. Все, я говорю вам пока-пока и хорошего вечера.
1: Реклама. Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панель. Или каркас для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты спустя 11 часов. В аэропортах курортов массовые задержки авиарейсов. Задерживаются и самолеты, которые должны вылететь в них. В Волгограде задерживаются на прилет и вылет около десятка рейсов, в основном в Москву и в Сочи. В самом Волгограде ограничения на полеты в аэропорту не вводились. Между тем, авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик в телеграм-канале. Некоторые рейсы задержаны или отменены, говорится в публикации. В авиакомпании добавляют, что пассажиры могут самостоятельно оформить возврат в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Информацию по вынужденному обмену или возврату можно уточнить в одном из разделов на сайте «Победы», пишет газета.ру. На 11 улицах Волгограда сегодня произошло аварийное отключение воды. Оно затронуло сотни домов, в том числе на улицах Дарвина, Дубинина, Савицкого, Полухина, Фучка и других. Как сообщили в администрации района, восстановить водоснабжение планируют вечером примерно 20:00, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. В Волгограде в аномальную жару животных в ЦПК ИО стали чаще стричь и купать. Всех обитателей Альпакова несколько раз чаще стали поить. В вольере кроликов установили зонты для создания теневых зон. Кролики купаться не любят, поэтому сидят под зонтиками, отметили в парке. Все остальные радуются водным процедурам. До этого лами, а также овцам и альпакам отстригли излишне длинную шерсть. Рацион у животных почти не поменялся. И в жару и в холод они едят сено, специальный гранулированный корм и сочную морковь, пишет «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный доллар сегодня 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
3: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
4: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Богат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Богат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 5-9, brown eyes.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 39%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.
2: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Подскажите, вот постоянные вопросы на форумах, чатах. Outlander 3, 18 год, двухлитровый. Какой у него бензин лучше, 95 или 92 все-таки можно?
3: Слушайте, ну я в обычный атмосферник Mitsubishi заливал всегда 92-й и не парился. Объясню почему. Потому что не видел смысла там не выжать сильно большой мощности из него. Да и, честно говоря, как бы, наверное, нет такого у меня вот прям какой-то предрасположенности в плане того, что только 95-й. Бывали случаи, 92-й заливал в турбированные моторы, которые тоже, кстати, некоторые настроены на 92-й. Поэтому я так считаю, да. С одной стороны, понимаю людей, которые хотят потратить на свой автомобиль больше, но вот эти темы из разряда «он едет лучше», «динамика другая», «свечам лучше» и так далее, это все похоже на профанации. Потому что очень много субъективного в этом во всем, и если производитель предусматривает определенное октановое число, а там оно разрешено, в виде 92-го бензина, то можно спокойно ездить. Главное, чтобы это был 92-й, а не 90-й или там 89-й по октановому числу, потому что и некоторые заправки бодяжатся. Плюс ко всему, где-то присутствуют различного рода присадки. Сейчас вот еще постоянно муссируется эта тема серой. Можно смотреть паспорт топлива, который висит на заправочной станции. У федералов они всегда вывешиваются. Смотрите, если там больше 15-20 миллиграмм на литр серы, то однозначно нет. Если содержание серы не превышает норм, то спокойно можно заправлять 92-й и не париться. Зимой было, по крайней мере, даже лучше.
2: Хуже двигателя от этого не будет, от 92-го.
3: Почему ему должно быть хуже? Некоторые, кстати, на самом деле попадают еще быстрее с 95-м, потому что со свечами возникают проблемы. И если двигатель на 92-м спокойно с завода-изготовителя разрешено эксплуатировать, я эксплуатировал Mitsubishi, я эксплуатировал половину Toyota своих, я эксплуатировал корейцев всех своих на 92-м, и никаких проблем ни с катализатором не испытывал, ни со свечами, ни со всем остальным.
2: А, Александр, подскажите еще, вот вариаторы у них, на них можно также резко давить тапок для обгона?
3: Давить можно, буксовать я бы, наверное, не советовал. Проблема вся в том, что перегревы, что по полному приводу, что по вариатору, да и по другим коробкам на самом деле тоже, очень плотевны для практически любого кроссовера, в том числе для Mitsubishi. Почему? Потому что вариатор начинает греться, и либо тут доп. Охлаждение подключать надо, либо просто не буксовать где-то в грязи или в снегу. Вот и все.
2: Ну, а на обгон можно, то есть, допустим, да?
3: Ну, конечно. Ну, а как, собственно, обгонять-то тогда? У него есть определенный режим эксплуатации, вы же не будете в красной зоне ехать полчаса. Поэтому что вам переживать? Вы обгоните, спокойно дальше поедете. Совет такой, вовремя обслужить. Если это пробежный транспорт, лучше, конечно, обслуживать раз в сезон, а не по пробегу. И тогда будет вам счастье. И жидкостные замены делить пополам в межсервисных пробегах. И спокойненько себе эксплуатировать автомобиль. Знаю тех, кто этой формулы придерживается, эксплуатирует уже не первую сотню тысяч километров.
4: Нашел вот очередную новость. Автомобильный Ford придумал платную защиту от угона. Вот эти всякие подписки. И вот, пожалуйста, функция Start Inhibit позволяет через приложение запретить повторный запуск двигателя. Это получается, что, стоит это $8 в месяц. Первый год бесплатно. Вот, ну, нормально, короче. Вот. Пока одни пытаются выжить в компании, да, другие добавляют.
3: Я бы так сказал, вот эти все приколюхи с приложухами, они давным-давно уже есть. У меня на китайском автомобиле та же самая фигня с приложением абсолютно бесплатно. Ну и по поводу того, что там есть же китайские даже машины, там электрички и гибриды, которые запрашивают даже разрешение на запуск. Ну то есть каждый раз, когда ты запускаешься, он у внешнего сервака запрашивает, типа соответствует ли там кто-то, чего-то, ты ли это, не ты и тому подобные вещи. Есть биометрия тоже в виде охранных комплексов. Я бы, наверное, вот сейчас с современными автомобилями не экспериментировал по поводу дополнительных каких-то охранных манипуляций и дополнительных средств, которые устанавливаются с внешней стороны цепи. Ну, то есть, грубо говоря, вмешательство в штатную систему всегда снижает ее уровень безопасности. Поясню. Обход любого иммобилайзера, даже самого простого, это подарок для угонщика. Понятно. И вот этот вопрос надо никогда из головы не вынимать.
5: Ну, Митсубиси, просто хочу сказать, XL-ка у меня с 2013 года. Пробег уже свыше 350. И вот то, что вы сказали, что вовремя по регламенту, и, точнее, не по регламенту, а
4: по сезону.
5: По сезону. Необходимости обслуживать машину, ну, я так и делал, поэтому никаких проблем нет. Единственное, что вариатор отходил, 320 тысяч, пришлось сделать ремонт.
3: Митсубиси вообще... А что случилось?
5: Ну, стал пинаться. Ну, 320 тысяч, когда приехал в мастерскую...
3: Причина какая была, когда дефектовали?
5: Причина, ну, во-первых, несколько раз перегрел. На улице было 45, а он не остывал, несколько раз показывал ошибку. Вот. Но все равно я доволен Митсубиси. Атмосферный двигатель, 2.4, вариатор. Ну, шумновато, да, где-то там это. Ну, по крайней мере, по надежности, вот то, что говорят Митсубиси, это надежно. Я, в общем-то, испытал на себе и согласен.
3: Ну что, вы молодец большой, спасибо огромное, тоже поддерживаю, благодарю за статистику. Ну и в окончании нашей рубрики хотел поблагодарить всех слушателей за то, что вы делитесь ей. Мы благодаря вам в том числе собираем эту статистику себе, записываем и пользуемся ей для того, чтобы какие-то тут вот периодически вопросы обсуждать. Спасибо за внимание, за звонки, ну и, конечно, соблюдайте правила дорожного движения.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: берут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
0: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа. 43-55-13.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
12: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
11: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Love is the strangest thing.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Марат Татурас и творческое объединение «Сорока» взяли настоящую русскую фолк-песню и дали ей новое дыхание. Дунули-грянули, тяга к живому многоголосию соединяется с ритмом органик-хауса, и он идеально ложится на традиционный напев. Старая песня зазвучала на танцполе так же естественно, как когда-то звучало в избе.

Петербургский артист Валерий Валерденбит продолжает придерживаться излюбленной и очень эффективной тактики – записывать сразу несколько треков. Вместо одного произведения Валер создает 2, 3, 4 и таким образом погружает слушателей в свой мини-сюжет. Это напоминает книгу «Сборник рассказов». Одна из новейших работ называется «Get You».

Российский дуэт Drop the Gain и Alche на днях получил признание в Испании. Лейбл Mara Frequency, базирующийся в Барселоне и созданный Флорианом Гасперини, продюсером французского происхождения, издал трек Drop the Gain and Alche под названием No Way Around.

музыканты российского дуэта «Север», братья Михаил и Павел Новиковы, уже в названии нового трека рассказывают о темпах и интенсивности своей работы. «Always running» — «Всегда на бегу» в ближайшем

Российское издательство Modern Deep работает не только с русскоговорящими талантами, но и с представителями других стран. Недавняя премьера трека «You Let Go» от соавторов «Atreus» и «Kefir».

Norwegian Voyage исследует неизвестные в новой работе Unknown Untitled. Появление этого трека на всех основных музыкальных площадках запланировано на

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Шутки про зумеров идут сплошным потоком. Те якобы не умеют звонить по телефону, увольняются на третий день и требуют смысла от простой таблички в Excel. Смеются все, включая самих зумеров. Ну а тем временем в дальнем углу open space за колонной, куда не достает ни камера, ни взгляд руководителя, сидит человек лет 35 и занимается персональным ростом, тихо, никого не трогая. Вот песенка про него и будет. Владивостокский проект «Кораллы Лизаветы» выпустил «Мальчика-миллениальчика» отдельной песней еще в сентябре 25-го с авторской подписью. Хочется задержать лето легкостью и беззаботностью. А вот 1 августа 26-го вышел мини-альбом «Из стороны в сторону». Три трека, и «Мальчик» стоит там последним. Самый короткий из всех, но, пожалуй, самый романтичный. О себе автор, музыкантка Лизавета, сообщает ровно одной строкой. Легкие слоги и приятные звуки. Ни имени, ни лейбла, ни концертной истории. Всего 4 строчки во ВКонтакте, ну и файлики на Бэндкэмпе. Ксилофон роняет ноты по одной, как капли дождя, который идет при солнце. Мягкий голос, лирическая героиня все это время идет за героем следом и мечтает о нем. По интонации и по устройству вокала это ближе всего к стереополине, которую мы уже знаем. Но послушаем «Мальчика-миллениальчика» от «Кораллов Лизаветы». Ведь он еще за колонной, и, кажется, его уже нашли.
2: Волгоград FM.

спасибо лаборатории русской кибернетики за беззаботную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Сергеем Коноваловым, Artro и Екатериной Кейт Марти. Они записали трек «Arcanum» для российского издательства Blessed Music. Что такое «Arcanum»? Это секретное знание, доступное единицам посвященных. И, я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что создавать впечатляющую электронную музыку – это тоже «Arcanum».

У Станислава Red Space вышел макси-сингл на лейбле Stripped. Соавтором одного из треков стал Юра Африкан. Причем в дополнение к оригинальной версии еще и классный ремикс сделал Perros. Его мы сейчас и послушаем.

Лязгина. Но, как мы рассказывали в предыдущих эфирах, эти 6 месяцев не были творческим отпуском. Максим записывал новые треки и ремиксы, но не публиковал их. Зато этим летом его просто не остановить. Премьера за премьерой. Сегодня это «Променад» для нижегородского издательства «Moist Music».

0: Друзья, мы завершаем первый кибернетический час. Это был редакционный обзор. И буквально через минуту начнем второй. Многогранный уральский талант Станислав Вандерс. Впервые с диджейским сетом.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Наш гость сегодня – екатеринбургский диджей и автор ремиксов Станислав Вандерс. Отмечу, что Стас уже был в кибернетическом эфире с отдельными работами, но именно с полным диджейским часом он посещает нас впервые. Отмечу главное – Вандерс – профессионал и человек многих талантов. Помимо разного хаоса, ему подвластны мумбатон, R&B, хип-хоп и мешап. Но сейчас, в августе 2026-го, это будет летний звуковой букет, чтобы продлить теплый сезон. Диджей Вандерс за вертушками, и мы скорее...
1: Включаем.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.